0: Деяния апостолов.
1: Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
2: Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал:
1: «Вот я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
2: Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
3: «Господи Иисусе, прими дух мой!»
2: И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
3: «Господи, не вмени им греха сего!»
2: И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его.

Когда человек ложится спать, все, что он нажил, деньги, ключи от недвижимости, от дачи или машины, все это он оставляет в ящичке стола или, может быть, в кармане ветровки. Но кое-что вы всегда носите с собой. Ваше здоровье, совесть и любовь. В каком-то смысле это и есть содержание человеческой жизни.

музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Сегодня я хочу поговорить с вами о доверии в супружестве. Как многие из нас слишком хорошо знают, к сожалению, выучив нелегкий урок, доверие начинается и заканчивается общением. Кому-то хотелось бы, наверное, чтобы это было как-то по-другому, но, увы, отношения строятся на общении. Мы руководствуемся этим в наших отношениях так же, как наши тела подчиняются законам гравитации. Разрушенное доверие, как разбитое зеркало. Вы можете его склеить, но оно уже никогда не будет прежним. Тем не менее, надежда есть. Мы не обречены вечно стоять среди осколков. Есть простые инструменты, которые могут защитить, обновить или вызвать доверие. Эти инструменты, которые каждый может легко и эффективно применять в отношениях. Если их применять хотя бы 1% в день, но каждый день, это принесет добрые плоды. Если супруги вырабатывают привычку обращаться друг к другу, в простые повседневные моменты они строят мосты, вызванные привязанностью, любовью и восхищением друг к другу. Я называю это мосты доверия. Подумайте о приведенных ниже вопросах как упражнение, как о перечне идей, строительных блоков для этого моста. Что вы можете сделать для вашего супруга или супруги? Приготовьте кофе или перекус или еду какую-то. Потерпите своего супруга или супругу, когда он или она болеет. Скажите слова благодарности и похвалите его или ее усилия по дому. Слушайте, слушайте, слушайте. Вы можете купить простой подарок, что-нибудь недорогое, и сделать это маленькой какой-то приятной шуткой. Вы можете сделать что-нибудь доброе для друзей или родственников вашего супруга или супруги. Вы можете выполнить какое-то поручение. Вы можете позвонить или отправить короткое сообщение в течение рабочего дня. Просто можете спросить, как ты? Как твои дела? Вы можете поместить любовную записку в бокс с едой или в сумочку, или в кармашек. Вы можете нарисовать забавную картинку или написать сладенькую заметку, спрятав ее в кармане их одежды. Что вы можете делать вместе? Вы можете вместе обниматься, прижиматься друг к другу. Вы можете целоваться. Вы можете держаться за руки. Вы можете вместе вспоминать приятные моменты жизни. Вы можете вместе играть и веселиться. Вы можете учиться чему-то вместе. Вы можете вместе пойти и побыть волонтерами в какой-либо организации. Вы можете читать книгу вместе и за чашкой чая и обсуждать прочитанное. Вы можете вместе мыть посуду, когда один моет, другой вытирает эту посуду. Вы можете вместе сходить в поход. Вы можете вместе позаботиться о стареющих родственниках. Вы можете вместе принять душ или ванну. Вы можете вместе сложить белье, разложив его по местам. Вы можете совершить спонтанное путешествие в какое-то прекрасное место. Вы можете вместе спланировать свое будущее. Вы можете вместе помечтать. И понятно, что каждое отношение разное. Но я просто хочу, чтобы вы знали, что создаваемые вами связи, вот такие мосты, сблизят вас обоих. Практикуйте привязанность и доверие естественным образом последуют за вами. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» 7.17. Данное предупреждение вполне понятно. Отпускающий тормоза в делании греха умирает раньше времени. Да, с одной стороны, все грешат. Но многие чувствуют некую грань, которую лучше не переходить, чтобы в жизни не наступили настоящие проблемы. Есть особо несчастная категория грешащих с безумной ненасытимостью. В итоге они либо наносят непоправимый вред своему здоровью, либо наживают проблемы с законом или криминалом, либо преждевременно находят смерть в силу такого беспечно-разрушительного образа жизни. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимешь руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7.18. Хорошо же для человека и не играть в святость, и не предаваться греху. Этих крайностей избегут те, кто боится Бога. Обратите внимание, что согласно логике стиха лицемеру не хватает страха Божия, так же, как и отпетому грешнику. 7.18. Вот бы он удивился, осознав это. Опять Соломон упоминает страх Божий как универсальный предохранитель от добровольно выбранных неприятностей. Страх Божий не дает возомнить о себе слишком высоко и не позволяет слететь с катушек. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. 7.19. Очередное учение о защитных функциях мудрости. Сравните 7.12. Мудрость делает сильнее 10 правителей, которые в городе. Что это значит? Каждый правитель обладает своей армией. Представьте себе 10 царей со своими армиями, да и притом в одном укрепленном городе. Его будет очень трудно завоевать. Он под защитой многочисленного войска и оборонительных стен. В таком городе можно спокойно спать, согласитесь. Однако выходит, что мудрость защищает надежнее. Что уникального в телохранителе по имени Мудрость? Уникальность в том, что она единственный охранник, способный спасти от самого себя. Больше никто и ничто на земле не может защитить нас от собственных грехов, последствия которых накроют рано или поздно, в каком бы бункере мы ни скрывались, какими бы богатыми ни были и какой бы властью ни обладали. Все предпринимают меры для собственной защиты. Но мало кто догадывается, что главный враг скрывается внутри. От него не спрятаться ни за каким забором, ни в каком монастыре, не отбиться никаким оружием. Безбожники уповают на защиту силы и денег. С их помощью они спасаются от проблем, которые сами создают в кузнице своего сердца. Однако беда в том, что чем больше у них сил и денег, тем худшие беды они себе выкуют. Грозные правители по глупости своей совершают ошибки, от которых не спасет и армия. На любую силу найдется сила покруче. Даже новейшая история знает много таких примеров. Так что мудрость спасет там, где бесполезна военная мощь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: погружение в благодать. Наконец, 8 января 1964 года 17-летний Рэнди Гарднер сделал то, чего не делал 11 дней и 25 минут. Он заснул. Рэнди хотел установить новый рекорд продолжительности бодрствования для книги рекордов Гиннесса. Он пил напитки, содержащие кофеин, занимался на баскетбольной площадке и ходил в боулинг. Так он продержался 1,5 недели. Под конец он почти потерял способность слышать, различать вкусы и запахи. Десятилетия спустя Гарднер страдал от продолжительных бессонниц. Он установил рекорд, но также подтвердил очевидное – сон жизненно важен. Многим из нас бывает трудно уснуть. В отличие от Гарднера, мы бы и рады были погрузиться в безмятежный сон, но много препятствий встает на пути. Это и беспокойство, и страх перед тем, что нужно сделать, и ожидания других людей, и стресс от безумного темпа жизни. Как избавиться от всего этого и расслабиться? Псалмопевец говорит, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие. Наши многочисленные изнурительные усилия бесполезны, если Бог не восполнит наши нужды. К счастью, Он это делает. Возлюбленному своему Он дает сон, а Его любовь распространяется на всех верующих в Его Сына. Он призывает нас отдать Ему все тревоги и погрузиться в Его покой, в Его благодать. «Боже, я так беспокоен, у меня столько тревог. Помоги мне доверить Тебе свои дни и ночи, всю жизнь».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: от Марка.
1: Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: I change too, like spring and summer, and I fall back to you.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. Археологи, работающие в долине Изреэль, близ современного города Афула, обнаружили хорошо сохранившийся дворцовый комплекс, который использовался израильскими царями Амврием и Ахавом, шестым и седьмым царями Израильского царства, о которых мы читаем в Третьей книге царств. Комплекс расположен всего в 10 километрах от Тель-Изриэля, еще одного дворца царя Ахава. Найденное археологами здание с колоннами стало лучше всего сохранившимся зданием дома Омри из когда-либо найденных в Израиле. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Стихи Дмитрия Борисова. Читает Дарья Косинцева. Стал блудный сын неинтересен, теперь все ближе старший сын. Вот он услышал звуки песен, вот он останется один, как перст, среди полей отцовских, где пот его пролит сполна, и загрустит по-стариковски, забыв, что есть любовь, весна, и неотравленная радость, и неразбитая мечта, оставив счастье за оградой души, которая пуста. Пуста. Теперь до боли явно он ощутит ее распад. В нем умер дурно и бесславно любимый прежде младший брат. А с ним все доброе когда-то истлело, превратясь в труху. И вот за ненависть расплата. Чья злая правда на слуху без пауз, верность, долг, терпение в глазах отцовских, как ничто. А этот прожигал имение и с потаскухами. Не то, не то. Он рад бы разрыдаться, простить, принять, когда бы мог. В ночи кричали домочадцы, отец и брат, и даже Бог.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: убийства, будет беглецом до самой смерти, да не будет ему поддержки.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: кротость есть признак великой силы. Чтобы быть кротким, для этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы душевной, чтобы получать оскорбления и не возмущаться? Святитель Иоанн Златоуст.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Татьяна Ефремова, я живу в городе Москва.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что Он мне себя открыл. Я не просто верю, я знаю, что Он живой, Он существует, Он реальный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера, она помогает поступать, когда ты не видишь, когда ты не знаешь, когда ты сомневаешься. В этот момент вера, она помогает тебе сделать следующий шаг. Ты доверяешь, что Бог ведет твою жизнь. Поэтому вера мне помогает каждый день.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Трость надломлена не сломит, илья курящегося не угасит.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Ощущение фика. Кофейня в соседнем городке называется «фика». Это шведское слово означает непринужденное общение с семьей, коллегами или друзьями за чашкой кофе с пирожными. Я не швед, но мне нравится ощущение фика, и я вижу его в Библии. В ней мы наблюдаем, как Иисус время от времени непринужденно общался с людьми за накрытым столом. Толкователи считают, что эти общения не были случайными. Богослов Марк Гренвилл называет их приятным толкованием ветхозаветных праздников Израиля. Во время совместных трапез Иисус воплощал в жизнь то, что Бог предназначил своему народу – быть средоточием радости и справедливости для всего мира. От насыщения 5000 до последней вечери и даже в ужине с двумя учениками после воскресения застольное служение Иисуса побуждает нас замедлить темп жизни и прибыть в нем. Только за ужином двое учеников узнали в своем спутнике воскресшего Господа. Когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза. Недавно мы с другом общались в кофейне «Фика» за горячим шоколадом с роллами и разговаривали о Христе. Как это по-библейски? Наш Господь – хлеб жизни. Задержимся у Его стола и узнаем Его поближе. Господь, спасибо, что Ты даришь нам время и место для пребывания за Твоим столом.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Деяния апостолов.
1: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им:
2: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите».
1: Павел, встав и дав знак рукою, сказал:
3: «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцею вознесенную вывел их из нее и около 40 лет времени питал их в пустыне и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их». И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах». «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его». Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, а сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Посему и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».
1: При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Спасибо. С Рождеством вас.
1: С Рождеством. Следующий.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Что у вас?
2: Вот здесь небольшой подарок на Рождество, и я хотел бы этот подарок...
1: В запрещенном пересылке есть вещи?
2: Да нет, что вы. Я, знаете, хотел этот подарок,
1: взрывоопасные вещества есть?
2: Да нет, что вы. Я хотел бы этот подарок, чтобы...
1: Медицинские препараты, алкоголь, наркотики.
2: Да нет же, там просто подарочный сертификат в магазин одежды, баночка с домашним малиновым вареньем, да и пару...
1: Погодите, что такое?
2: Что?
1: Вы хотите послать эту бандероль Иисусу Христу?
2: Видите ли, я...
1: Вы что, полагаете, мне здесь в канун праздника делать нечего, как шуточки с вами шутить? Адрес пишите вот здесь.
2: Я намеренно не написал адрес, потому что это подарок для вас.
1: Для меня?
2: Дело в том, что сегодня утром я читал 25 главу Евангелия от Матфея. И я так понял, что когда я делаю что-то доброе людям, я делаю это самому Христу. Ну, я подумал, все сегодня бегают, радуются, поздравляют друг друга. А вы вынуждены целый день тут стоять и принимать красылки чужие подарки. Так что вот это вам. С Рождеством вас.
1: Бывают же чудеса. Следующий.
3: Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии, в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.
3: След в истории.

0: Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени. И это личность – Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Альберт Эйнштейн.
1: Надежда есть всегда.
2: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь! Да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог радуется о вас. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Те из нас, кто стали родителями, знают, что это значит — радоваться о своих детях. И Бог также радуется о нас. Он радуется радостью о тех, кто стали Его детьми через веру в Иисуса Христа. Сафония говорит нам, что Бог возвеселится о тебе с радостью. Затем он говорит нам, что Бог будет милостив по любви своей. Какую замечательную картину мы видим! Библия говорит нам, что Бог возлюбил нас так сильно, что Он положил за нас свою жизнь. Любовь Иисуса к нам вечна, неизменна. Несмотря на беды, испытания, трудности, Его любовь непреклонна. Пусть смысл этого укоренится в вашем сердце. Нам нужно размышлять о глубине Божьей любви к нам. Когда мы понимаем великую любовь нашего Отца к нам, наши сердца успокаиваются, и мы отдыхаем в этой истине. Затем Сафония говорит нам, что Бог будет торжествовать о тебе с ликованием. Можете ли вы представить себе Господа, поющего вам песню любви, сопровождаемую небесным оркестром? Мы не знаем, как сложится наша жизнь, но благодаря Слову Божьему мы знаем что-то, что имеет значение. Бог любит нас. Пусть бушует шторм и стрелы летят, что бы ни случилось, мы любимы. Отец, мы изумлены Твоей любовью. Как мы ждем этого дня, когда Ты будешь посреди нас, как великий Бог, наш Царь царей. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому, мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу. Мартин Лютер.

0: 19 псалом. «Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Иакова, да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя с Сиона, да вспомнит Он все жертвы твои и всесожжения твои примет. Да даст Он тебе то, чего ты желаешь, и исполнит все твои намерения. Мы будем кричать от радости, от твоей победе, и поднимем знамена во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает своего помазанника, отвечает ему со святых небес своих, спасающий силой своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями? Мы же хвалимся именем Господа, нашего Бога. Они ослабели и падают, а мы поднимаемся и стоим твердо. Господи, даруй царю победу. Ответь нам, когда мы взываем».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Если Бога нет, то надеяться нам не на что. Если Христос не воскрес, то все наши надежды вообще не имеют никакого смысла. Ведь все конечно и все испорчено грехом. Но мы верим, что Он жив, и будем возлагать все свои надежды только на Него, всемогущего, всезнающего, любящего, творящего свою святую волю. Если так, то нам стоит отбросить уныние, а собраться с силами нам поможет наш Спаситель.
1: Свободное радио. Держим курс на вечность.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».

Знаете, о чем на самом деле мечтает каждая девчонка? Здравствуйте, друзья, это Наташа Романцова. Осмелела и взялась говорить за всех. Мечта каждой девчонки, особенно хорошо об этом мечтается, когда колючий ноябрь моментально сдувает с людей тепло. Так вот, мечта о том, что однажды появится кто-то, кто скажет: «А знаешь что? Не будет больше у тебя никакой зимы». И я вам, друзья, желаю тепла и солнца. И это вовсе не про погоду.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
2: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете? Отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
1: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им:
3: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?»
1: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
4: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа! Царство Отца нашего Давида! Осанна Вышний!»
1: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Знаменитый тренер одной популярной бейсбольной команды однажды объяснил команде причины своего требовательного отношения к игрокам. Самым важным в спортивной карьере он считал спортивную смелость и злость. Он сказал: «Трусами нас делает усталость». Эти слова можно отнести не только к спортсменам, но и к супружеским парам. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Находясь на грани физического истощения, мы теряем контроль над собой. Мы вспыхиваем, как спички. Ужасен тот день, когда усталость начинает давить на нас. Но что, если это продолжается не день, не два, а неделями и месяцами? Как все это подтачивает счастливый брак? Супружество теряет свое очарование. О какой ответственности людей друг за друга может идти речь? Добрые слова никак не идут с языка, общение невозможно, и отношения становятся предельно натянутыми. Чтобы избежать этого, не доводить себя до изнеможения, следует позаботиться о том, чтобы не разрушать себя непосильной работой, которая поглощает уйму времени и сил, и не взваливать на свои плечи новые обязанности, пока вы не покончили со старыми. Выделите некоторое время на то, чтобы вновь обратиться к источнику, откуда вы черпали когда-то свои силы. Покачайтесь в гамаке, поиграйте в мяч с ребенком, позавтракайте в кругу семьи, никуда не торопясь. Позвольте себе расслабиться, пожертвуйте для этого минуткой-другой. Переведите дух. Немного беззаботных минут, и вы снова задышите легко и радостно. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им:
2: «Пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды и во имя Господне».
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

20-й псалом. Господи, Царь радуется силе Твоей, о победах Твоих радуется безмерно. Ты исполнил то, чего он желал, и мольбы его не отверг. Ты встретил его с обильными благословениями, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил жизни, и ты дал ему долгоденствие навеки. Велика его слава из-за побед, что ты даровал. Ты возложил на него честь и величие, ты одарил его вечными благословениями и исполнил радости от твоего присутствия. Ведь царь надеется на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Твоя рука схватит врагов твоих, правая рука твоя — ненавистников твоих. Во время явления твоего ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе своем Господь их погубит, и огонь его их сожжет. Ты истребишь с земли их детей, из людской среды их потомство. Они против тебя замышляют зло и строят козни, но безуспешно. Ты в бегство их обратишь, нацелив на них натянутый лук. В силе твоей вознесись, Господи, мы твою мощь воспоем и прославим».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариам, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии, в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.
2: След в истории.

Привет, друзья! С вами Катя. Сейчас я часто слышу совет не строить никаких планов и жить только настоящим. Пожалуй, в этом есть немало здравого смысла. И пусть, если Господь придет сегодня, как писал Клайв Льюис, Он найдет нас за разумными и человеческими вещами. Молитвой, работой, учебой, чтением, слушанием музыки, купанием детей. У нас есть то, над чем мы совершенно точно можем властвовать. Наши сегодняшние поступки. И сегодня я выбираю не мыслить зла, никого не проклинать. Я выбираю любить, признавать свои ошибки и просить за них прощения. А еще творить любое, хотя бы маленькое, но доброе дело. Давайте вместе.

0: 25-й псалом. Господи, оправдай меня, ведь я жил непорочной жизнью. Я уповал на Господа, не поколеблюсь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость пред очами моими, я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сажусь. Буду омывать свои руки в невинности и кругом обходить Твой жертвенник, Господи, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел, чьи правые руки взяток полны, а я живу беспорочно, избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле, в большом собрании восхвалю я Господа.
1: Свободная.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Деньги. Зигазон.
1: Что делать, если ваши недобросовестные соседи выставляют бытовой мусор на общую площадку многоквартирного дома? Или хранят на этой площадке ящики, коробки и, может быть, даже мебель? Подъезд является общей долевой собственностью всех владельцев квартир. И жильцы обязаны содержать его в надлежащем состоянии. Если этого не происходит, необходимо принимать соответствующие меры. Это также касается подвалов, чердаков, общих балконов и тамбуров. Ваше право жить в чистоте, а не среди чужого мусора и, простите, может быть, даже запаха, защищено рядом норм и правил. Во-первых, это правила пожарной безопасности, жилищный кодекс Российской Федерации и санитарное законодательство Российской Федерации. Например, согласно правилам пожарной безопасности, запрещается размещать на хранение крупногабаритные предметы, мебель, легко воспламеняющиеся материалы и горючие вещества. Запрещается перегораживать посторонними вещами или оборудованием пути эвакуации и пожарные выходы, к которым относятся лестницы и выходы на эти лестницы. Если нарушены требования пожарной безопасности, то на первый раз соседи получат предупреждение. А вот повторное нарушение ведет к наложению административного штрафа. Составляет он от 1000 до 1500 рублей. Согласно жилищному кодексу, за складирование мусора также полагается штраф от 4 до 5000 рублей. Ну и, наконец, службы, следящие за санитарным состоянием, также могут привлечь недобросовестных соседей к административной ответственности. В этом случае размер выплаты колеблется от 500 до 1000 рублей. Если суммировать все возможные штрафы, захламление подъезда и хранение мусора на лестничной площадке становится довольно дорогим удовольствием. И вряд ли кому-то захочется нести такие убытки. Это в теории. А чтобы теория стала практикой, куда обращаться? Во-первых, это управляющая компания. Возможно, ТСЖ, председатель правления. Все зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом. Но надо понимать, что в таком случае будет проведена профилактическая беседа. И собственникам квартир-нарушителей только настоятельно рекомендуют прекратить захламлять подъезд. А вот в случае, если это не сработает, следует написать соответствующее заявление на участкового для составления соответствующего протокола. Также можно обратиться непосредственно в пожарную инспекцию и орган санитарного надзора. Они обязаны отреагировать, проведя соответствующую проверку. По результатам проведения такой проверки на нарушителей будет наложен штраф в установленном размере. Главное, о чем стоит помнить при появлении мусора в подъезде, с этим явлением непременно нужно бороться. Чужой хлам на лестничной площадке – это прежде всего вопросы вашей личной безопасности и безопасности ваших детей.
0: Время. Деньги. Зигазон.

не безбожники, а ревнители благочестия послали Христа на Голгофу. Гертруда Лефорт, немецкая католическая писательница.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

христианская семья не защищена от разводов. В юности я думал, что если в брак вступают два верующих человека, то такой союз нерушим. Ведь оба верят в одного Бога, придерживаются одних ценностей, читали про любовь, которая долготерпит и милосердствует, ну и так далее. А в жизни получается совсем не так. Один за другим браки моих верующих друзей распадаются. И какую ситуацию ни возьми, каждый раз все индивидуально и все сложно. И по-человечески можно понять каждого. Я не знаю, как спасти брак.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет! Ученые посчитали, что в среднем в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Впрочем, куда бы вы ни шли, свободное радио составит вам отличную компанию. Скачайте наше приложение в App Store или Play Market на свой смартфон и слушайте нас везде, где есть интернет.
1: Свободное радио. Выбор очевиден.

0: Наталья Мелешко. Прощение Божие. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Божий, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе, где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое прости, но разве все прощают это? И только стон в моей груди. Вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь, и взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Добро пожаловать на небеса. Что это вы за коробку сюда тащите?
1: Награда моя.
0: Ваша награда?
1: Где это можно положить?
0: Честно говоря, не знаю. Никто еще не приносил с собой награду на небеса. Обычно люди получают свою награду на небесах.
1: Понимаю. Но и вы войдите в мое положение. Чтобы заслужить эту награду, я работал, не покладая рук. Не мог же я просто оставить ее на земле.
0: Хорошо, положите вот сюда, давайте.
1: Хотите взглянуть?
0: На что?
1: На награду мою. Хотите посмотреть?
0: Давайте. В чем дело?
1: Пусто.
0: Пусто? И правда пусто?
1: Ничего не понимаю. Коробка была сверху донизу набита наградами до того, как я... Куда они могли запропаститься?
0: А что у вас там было-то?
1: Ну, много чего. Престиж, популярность, власть, богатство.
0: Понятно. Другими словами, то, что больше всего ценится на земле, да?
1: Скажите, куда все могло подеваться?
0: Никто еще не пробовал принести с собой на небеса престиж, популярность, власть и богатство. И теперь я, кажется, понимаю, почему.
1: Почему?
0: Здесь они просто-напросто... не существуют.
1: Как это понять? Не существуют.
0: Нет у них тут сущности. Чему свидетельство ваша пустая коробка. Более того, здесь они совершенно бесполезны.
1: Почему это?
0: Потому что престиж, популярность, власть и богатство есть не что иное, как жалкий суррогат.
1: Жалкий суррогат.
0: Жалкий суррогат настоящей радости, личных отношений с Богом.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
2: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
1: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
2: И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Даже если этот мир отвернулся от Христа, ко Христу не придешь, отвернувшись от мира. Жильбер Сесброн, французский писатель.
1: Свободное радио.

0: дочка.
1: Как здорово,
0: очень соскучился. Вот решил напроситься в гости.
1: Давай я тебе помогу.
0: Ты так редко звонишь, а у меня уж 100 лет не было.
1: Ты сам знаешь, семейная жизнь столько дел.
2: Мне тебя очень не хватает.
1: Ну, проходи, садись.
3: Видишь, уборку затеял. Как у тебя дела?
0: Да и как сказать, все понемножку, потихоньку.
1: Что?
0: Ну, все понемножку. Нам, старикам, куда торопиться-то?
1: Не слышу.
0: Как у тебя дела?
1: А? Я не
0: поняла. Как у тебя дела?
1: Ладно, подожди, сейчас закончу.
2: Я говорю, как жизнь?
1: Да, в общем... Ой, извини, я сейчас. Алло? Да? О, ну ты даешь, а она? Ха, я просто в шоке. Ой, слушай, ко мне тут... Ну, короче, я не могу долго говорить. Давай завтра созвонимся, хорошо? Ну ладно, пока. Привет Олегу. Прости, пап. А ты о чем задумался?
0: Я почему-то вспомнил, как держал тебя на руках, когда ты вот только-только родилась.
1: Как мило. Ой.
0: Что там?
1: Ой, у меня аж курица в духовке, пап. Уф, чуть не подгорела. Обедать будешь?
0: Нет, спасибо, родная. Я хотел только поговорить.
1: Что, ты серьезная?
0: Нет, просто пообщаться с тобой.
1: А-а. О, моя любимая песня. Надо же, половину второго. Опять опаздываю. Слушай, ты не обидишься, а? У меня маникюр отменить уже не успею. Потом Славку из школы забирать, отвезти его на карате. А вечером мы с Игорем идем в театр.
0: Ну что ж, тогда я пойду.
1: Подожди, сейчас вместе выйдем. Заходи как-нибудь.
0: Зайду, спасибо.
1: Славка по тебе соскучился.
0: Я тебе только хотел сказать.
1: Да, пап.
4: Родная моя, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно.
1: Что?
5: Суета делает нас все менее чуткими к Божьему Слову. Может, пора остановиться и услышать, что Бог пытается нам сказать?

0: нынешние мессии не только не позволяют себя распять, но сами готовы распинать других. Януш Васильковский, публицист, писатель.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: «А вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет?» Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения – часть веры, ведь вера достигается их преодолением.
2: Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто. На нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

functions, but

0: выбрать это сам.
1: Наталья Мелешко. Она стояла у креста, она молчала, сомкнулись горестно уста, душа кричала: «О, Матерь, горе велико! Распяли сына!» С креста стекала кровь его невыносимо, стекала кровь с его лица, позор был крестный, а ей шипы с того венца вонзались в сердце. Убили сына на глазах, уж все свершилось, и сердце болью, будто взмах копья, пронзилось. Вдруг землю всю объяла тьма, слеза застыла. Как сильно в этом мире мать любила сына, и, вспомнив ангела слова, она смирилась, склонилась в немощи глава, душа молилась. И в те минуты не понять, воскрес он позже, что имя суждено принять ей Матерь Божья.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя. И я расскажу вам о фильмах, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на экраны выходит фильм «Switched». Можно перевести как «поменявшиеся». Картина о двух школьницах, которые живут совершенно разными жизнями, а затем приходят к пониманию своей истинной ценности в Иисусе Христе. Согласно описанию, устав от издевательств в школе, Кассандра Эванс молится, чтобы ее заклятый враг и королева соцсетей Кэти Шарп узнала, каково это – быть объектом насмешек. И вот однажды утром девочки просыпаются и понимают, что поменялись телами. Им придется научиться ценить благословения и испытания, с которыми другие сталкиваются каждый день. По словам исполнительного продюсера картины Николь Вайдер, фильм обладает силой изменить жизнь людей и дать надежду тем, кто сталкивается с издевательствами в школе. Главные роли в фильме исполнили Мия Хотчер, Мадлен Бирн, Джон Шнайдер и другие. Это фильм «Switched».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: История христианства в России по-настоящему началась с крещения Владимира, князя Киевского, в православную христианскую веру в 988 году. Как и римский император Константин за много лет до него, он провозгласил: «Кто бы ни был тот, кто не придет завтра на реку для принятия крещения, богач или бедняк, он впадет в большую немилость». На следующий год он женился на сестре византийского императора, скрепив на самом высоком уровне отношения с империей. Некоторое время митрополитами русской церкви были в основном греки, назначенные патриархом Константинополя, и лишь в XV веке русская церковь стала принимать самостоятельные решения. К этому времени прочно установилась византийская литургия, но с тем небольшим отличием, что она была переведена на славянский язык, который до сих пор используется в русской православной церкви.
3: В период татарского владычества 1240-1461 года христианство в России уцелело, потому что татары, принявшие в 1272 году исламскую веру, были, подобно туркам, позже занявшим Византию, терпимы к христианам, как к людям книги Ветхого Завета. В 1589 году, спустя век после падения Константинополя и распада Византийской империи, русские впервые назначили своего патриарха в Москве. С тех пор русской церкви пришлось столкнуться со множеством трудностей. Среди них было и смутное время, гражданская война, последовавшая за смертью царя Бориса Годунова в 1605 году. Еще большие беды, возможно, принесли притязания Никона, патриарха с 1652 по 1666 года, на верховенство церкви над государством, приведшие к великому расколу и отдавшие церковь в руки царской власти.
2: Катастрофой была и большевистская революция 1917 года. Долгие годы подчиненности церкви царю сказались на особом отношении к ней большевиков, сделавших все возможное для того, чтобы свести на нет авторитет церкви. К сожалению, им помогали некоторые руководители церкви, оказавшиеся готовыми примкнуть к делу коммунистов. В 1923 году был арестован патриарх Тихон, и предпринимались настойчивые попытки ослабить церковь экономически. Церковные ценности и здания были конфискованы государством. И духовно монастыри упразднялись, вводились запреты на религиозные собрания, религиозное обучение в школах было запрещено, а в первые годы революции погибло более 1000 священников. Вторая мировая война дала коммунистам понятие о церкви как о центре патриотизма, но ненадолго. В хрущевскую эру возобновились преследования и наказания за открытое исповедание христианской веры. Несмотря на постоянные гонения, после распада коммунизма оказалось, что церкви в России и Восточной Европе полны жизни и радуются новой свободе богослужения.
4: Музыка Русской Православной Церкви.
3: Богослужения русского православия и византийской церкви тесно связаны. Многие общие положения греческой церкви относятся и к русским. Однако их музыка имеет заметные отличия. Это связано частично с утратой или изменением старинных распевов и частично с современным восприятием церковью традиционной или, как называют, канонической музыки. Старинные распевы русской церкви, подобно греческим, записывались по системе, аналогичной византийской. Существуют рукописи, восходящие к XI веку. Из них ясно, что распев представлял собой сольную мелодию, подобно григорианскому хоралу или византийскому распеву, и изначально эти мелодии были византийскими. Перевод греческой литургии на славянский язык и внедрение в другую культуру сделали ее музыку совершенно не похожей на музыку какой-либо иной традиции. Появившееся таким образом собрание распевов получило название «знаменный распев» – пение по знакам, ныне сократившееся просто до слова «знаменный».
2: Несмотря на то, что старинные книги до сих пор существуют в большом количестве, запись читается неоднозначно, и самые ранние версии этих древних мелодий не могут быть воспроизведены точно. В 17 веке современная западная нотная запись была привнесена в Россию вместе с другими нововведениями, и некоторые традиционные мелодии были переписаны с ее помощью. К несчастью, в то время проходили значительные реформы, навязанные патриархом Никоном. Среди них было и принятие нового западного музыкального стиля, основанного на гармоническом пении барокко. Это побудило некоторых христиан отделиться от церкви с тем, чтобы продолжать следовать старой традиции. Приверженцы старого стиля, как ни удивительно, и по сей день продолжают свое служение. Они известны как староверы. Множество их сект широко разбросано по стране, и зачастую они не имеют священников. Есть и такие, кто эмигрировал в Канаду и Соединенные Штаты и продолжает свое служение там. Староверы — это единственные ныне христиане, поющие знаменные распевы в их более или менее истинном виде, читая их по записи, сходной с византийской. Другим типом песнопения, которое ныне даже менее доступен, чем знаменное, было деместственное — сольное пение с множеством украшений, исполнявшееся по праздничным дням. По своей разработанности оно было аналогом колофонического распева византийской церкви.
3: Начиная с 17 века у музыки русской церкви появилось гораздо больше общего с Западом, чем с Востоком. Из композиторов той поры известен Николай Делецкий, примерно 1630-1690 года. Музыкант из Киева, обучавшийся в Польше, где была популярна итальянская музыка. В своих собственных сочинениях и сборниках он развивал западные стили церковной музыки. В числе композиторов следующего поколения входил Калашников, ученик Делецкого, написавший пышную музыку к текстам вечерней, которую он назвал «священными концертами». Это произведение для четырех хоров, число партий в них доходит до 24. Их имитационный стиль напоминает полихоральную музыку Габриэли и Монтеверди, созданную в Венеции столетием раньше. В таких произведениях все связи с традицией знаменного распева утеряны. К концу XVIII века итальянская опера твердо обосновалась в России, куда постоянно приезжали виртуозные музыканты-иностранцы. В свою очередь русские музыканты придворной капеллы, такие как Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский, имели возможность обучаться в Италии. Не используя в своей христианской музыке итальянских приемов оперного стиля, они тем не менее воплотили в ней технику контрапункта и гармонии. Многие их работы написаны на тексты псалмов и представляют собой шедевры сдержанного и выразительного хорового письма.
2: Однако современная русская церковная музыка более всего обязана XIX веку. В ней преобладало влияние Федора Львова и его сына Алексея, бывшего в течение 25 лет музыкальным руководителем придворной капеллы, а также Петра Турчанинова и многих других. Они выработали звучный и несколько сентиментальный вокальный стиль, который ассоциируется с русской богослужебной музыкой и часто называется петербургским стилем. Наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать произведение Николая Делецкого «Воскресенский канон». А с вами были ведущие Константин Масалитинов
3: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Господь Иисус сострадает и вам. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его, и падая перед Ним на колени, говорит Ему: «Если хочешь, можешь Меня очистить». Иисус, умилосердившись над Ним, простер руку, коснулся Его и сказал Ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с Него, и Он стал чист. Евангелие от Марка, 1 глава, с 40 по 42 стихи. Чтобы правильно понимать ситуацию, следует осознавать, что в библейские времена проказа была неизлечима. Эта болезнь ассоциировалась с обезображенным внешним видом, искалеченными конечностями, безутешным одиночеством. Она была заразной, и потому прокаженных удаляли из общества. Итак, мы видим прокаженного. Больше мы о нем ничего не знаем. Он представлял собой жалкое зрелище. Близкие и друзья оставили его, и ему лишь оставалось ждать смерти. Но все это время он страдал как физически, так и морально. Придя к Иисусу, он в отчаянии пал на колени и попросил о помощи. Он сказал: «Ты можешь». Он был убежден, что Господь обладает силой, которой нет ни у кого, силой исцелять. У него явно была вера. И все же он засомневался, желает ли того Иисус. Как печально, что он еще не познал его любви. Он знал, что Иисус может, но не был уверен, хочет ли. Далее мы читаем, что Господь умилосердился над ним и сказал: «Хочу, очистись». Он прикоснулся к больному, вероятно, к нему прикоснулись впервые с тех пор, как он заболел, и тот исцелился. Господь Иисус сострадает и вам. Он явит свою силу, чтобы помочь и благословить.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

уходит в небо, сколько неба уходит в слезы, сколько слез пролилось стихами, а стихи превращались.

0: быть рабом страха – самый худший вид рабства. Джордж Бернард Шоу, английский писатель.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря:
2: «Радуйся, царь Иудейский!»
1: И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог радуется о вас. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью. Будет милостив по любви своей. Будет торжествовать о тебе с ликованием. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Те из нас, кто стали родителями, знают, что это значит – радоваться о своих детях. И Бог также радуется о нас. Он радуется радостью о тех, кто стали Его детьми через веру в Иисуса Христа. Сафония говорит нам, что Бог возвеселится о тебе с радостью. Затем он говорит нам, что Бог будет милостив по любви своей. Какую замечательную картину мы видим! Библия говорит нам, что Бог возлюбил нас так сильно, что Он положил за нас свою жизнь. Любовь Иисуса к нам вечна, неизменна. Несмотря на беды, испытания, трудности, Его любовь непреклонна. Пусть смысл этого укоренится в вашем сердце. Нам нужно размышлять о глубине Божьей любви к нам. Когда мы понимаем великую любовь нашего Отца к нам, наши сердца успокаиваются, и мы отдыхаем в этой истине. Затем Сафония говорит нам, что Бог будет торжествовать о тебе с ликованием. Можете ли вы представить себе Господа, поющего вам песню любви, сопровождаемую небесным оркестром? Мы не знаем, как сложится наша жизнь, но благодаря Слову Божьему мы знаем что-то, что имеет значение. Бог любит нас. Пусть бушует шторм и стрелы летят, что бы ни случилось, мы любимы. Отец, мы изумлены Твоей любовью. Как мы ждем этого дня, когда Ты будешь посреди нас, как великий Бог, наш Царь царей. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Спасибо, что согласился встретиться. Мне нужно поговорить.
1: No problem, мисс.
0: Ну, не знаю, с чего начать. Ну, на днях я ехала по шоссе.
1: Ну,
0: и...
1: еще бы у тебя не было проблем. Да не езди ты по этим шоссе, там же такой напряг.
0: Да нет, в то утро было спокойно.
1: Да? Повезло тебе. Ну так, что ты там говорила?
0: Короче, сижу я в машине.
1: Слушай, продай ты свою машину.
0: Продать машину?
1: Да она все равно скоро сломается.
0: Чего ты взял? Я только 20 тысяч наездила.
1: Знаешь, это дело времени. Скоро от нее будет больше проблем, чем пользы. Ну ладно, так что ты там говорила?
0: Ну, я ехала на работу.
1: Да брось ты свою работу.
0: Брось работу? Но мне нравится моя работа.
1: Еще бы. Мы все любим нашу работу, мы только не любим нашего босса, так?
0: Я не думаю, что это причина моей депрессии.
1: Так. И какая же, по твоему мнению, причина?
0: Друзья, которые не могут тебя выслушать.
1: Я не думаю. Скорее всего, плохие условия на работе. Я бы на твоем месте, знаешь, поменял работу.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем!

0: Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
2: Новый час на свободном.
0: Время делать добро.

0: Спешу приветствовать вас, друзья. Здесь Наташа Романцова. Почему спешу? Скорее по привычке. Все спешат, и я спешу. Главное – успеть вовремя вам сказать, напомнить, что вы, дружище, чье-то счастье. Берегите и себя, и близких. И спасибо, что прямо сейчас вы с нами на волнах свободного.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Подозвав к себе народ, Иисус сказал: «Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст». Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму». «Объясни нам эту притчу», — обратился к нему Петр. «Как и вы такие же бестолковые. Непонятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок, и оттуда выбрасывается в отхожее место? А то, что исходит из уст, исходит из сердца, вот оно-то и делает человека нечистым. Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату, воровству, лжесвидетельствам, сквернословию. Вот что делает человека нечистым. А есть неомытыми руками — это не делает человека нечистым».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Добро пожаловать на суд. Можете присесть, пока я посмотрю отчет о вашей жизни.
1: Конечно. Не торопитесь. Там у вас, кстати, отмечено, что я верил в Бога.
0: Да, здесь написано, вы верили в существование Бога, так и написано.
1: Отлично. Я слышал, это здесь важно.
0: Ну что ж, с вами все, похоже, понятно. Займите свое место вон в той группе слева. Скоро вам объявят, где вы будете в вечности.
1: Куда? Вон туда?
0: Угу.
1: Хорошо, пересяду.
0: Следующий!
1: Простите, это я опять.
0: Да-да-да. Угу.
1: А вон тот вот в моей группе. Это что, сатана?
0: Да, это он. Следующий!
1: Постойте! А с какой-то стати я в одной группе с сатаной?
0: Ну, согласно отчету о вашей жизни, вы не доверили свою жизнь Богу.
1: Как? Постойте, я верю в Бога!
0: Сатана тоже верит. Я внимательно просмотрел ваш отчет. Бог хотел спасти вас через кровь своего сына, но ваши грехи на вас. Вы никогда не принимали его прощения. Следующий.

все бока испробовал. Все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что

Новая музыка на свободном радио. It's love.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Друзья, бойтесь похвалы и привилегий. В самом деле они всегда незаслуженные. Они не соответствуют нашему убогому моральному облику, зато прекрасно соответствуют горделивым амбициям. Мы и так слишком хорошего о себе мнения. Зачем позволять похвале и привилегиям повышать и без того завышенную самооценку? Возвращаясь к Соломону, не будем скрывать, что подарки он принимал, наверное, вагонами. Третье царство, 10:10-11. Не зря пророк Елисей, исцелив Неймана, не взял его даров. Подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. 7:8. Это учение о важности терпения, одной из часто упоминаемых в Писании добродетелей. Бог долготерпелив, ожидая того же и от нас. Числа 14:18, Галатам 5:22. Несомненно, это одно из ценнейших духовных качеств. Успех любого дела определяется его концом и никак не началом. Мы уже говорили об этом. Старт может быть хорошим, а финиш ужасным. Чтобы дойти до конца дистанции, не растеряв впустую данные Богом ресурсы, нужно терпение. Я знаю разносторонне одаренных людей, которые могли бы принести большую пользу царству, но их духовное состояние сводит на нет все их таланты. Характер гораздо ценнее незаурядных способностей. Результат определяется не столько одаренностью, сколько личностными качествами. Они помогут реализовать хоть и небольшой потенциал, но на 100%. Заметьте, в этом стихе противопоставляются терпеливый и гордый. Кажется, логично было бы противопоставить терпеливого и нетерпеливого, или высокомерного и смиренного. Но Соломон написал то, что написал. Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, нужно сначала дать определение терпению. Терпение – это способность идти тем же курсом, не получая результата. Это способность ждать. Другими словами, это умение мириться с нежелательными обстоятельствами. Чуть перефразирую. Это умение смиряться с тем, что не нравится, не предпринимая греховных способов изменения ситуации. Видите, терпение идет рука об руку со смирением. Высокомерный не станет терпеть того, что ему неугодно, ибо уверен, что заслуживает лучшего. Он привык или сразу брать то, что хочет, или громко хлопать дверью. Но он не будет оставаться в таком состоянии, когда что-то долго идет не по его сценарию. Он психанет и пойдет другим путем и всегда неблагоугодным. И поэтому конец дела лучше его начала, а терпеливый лучше высокомерного. Довести дело до триумфального конца сложно, и гордец здесь проиграет. Он не умеет ждать, выжидать, мириться и смиряться. Чем больше надменности, тем меньше терпения. И как следствие, нетерпеливый, он же высокомерный, поспешен на гнев.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: На смертном одре с облегчением видишь, что почти все твои страхи были совершенно напрасны. Кшиштоф Конкалевский, польский журналист и писатель.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Вот за что люблю русских классиков, так это за меткость. Виссарион Григорьевич Белинский как-то сказал, что много людей живет, не живя, но только собираясь жить. Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Давайте не будем такими людьми, которые не живут, а только собираются. Планировать, конечно, хорошо, но не пора ли уже сделать то, что мы запланировали? Ваш день сегодня.
1: В эфире Свободное радио. Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».

0: Молитвы часто бывают услышаны, только мы сами не всегда это замечаем. Виктор Кеннинг, британский писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Христианство – религия смерти. Думаю, вы такое уже где-то слышали. Ну, то есть это такая мертвящая идеология, которая только про то, как здорово за гробом и как плохо и греховно сейчас. Идеология, которая ненавидит и отвергает реальную жизнь с радостями, с цветами и танцами. Унылая, мрачная идеология умерщвления плоти, чтобы плоть поскорее загнулась уже и перешла бы в мир иной. Противоположность религии смерти – приводится, конечно, мясистый и радостный материализм, который всеми руками за праздник жизни, и который сейчас, ко всеобщему счастью, доминирует над мрачной средневековой религией смерти – христианством. Вроде бы хорошая такая схема. И вот сидишь ты и думаешь, почему же год от года продажи антидепрессантов все растут? Люди живут хорошо, сыто, свободно. Никто их не заставляет молиться, поститься и умерщвлять плоть. А им почему-то неспокойно. Помню, когда тоже ела тонны новопосита, борясь с тревогой. Со временем, наверное, перешла бы на что-то потяжелее. И вот я вспоминаю, как я, вся из себя естественно атеистка, вдруг столкнулась с мыслью о смерти. И дело было даже не в страхе смерти как таковом, а в том, как бессмысленно на фоне этого оказалась вся моя жизнь. Одинаковая для всех неизбежная смерть делала убогими все попытки что-то сделать в этой жизни. Выделиться, оставить что-то для потомков? Что за пафосные глупости? Наслаждаться всеми радостями жизни, пока жив? Хорошая идея. Но как, простите, на это время ампутировать ту часть мозга, которая помнит о смерти? Трястись каждый день над своим тельцем? Бояться потерять тот жалкий кусочек бытия, который у тебя есть здесь и сейчас? Идти на все, чтобы спасти свою шкуру и набить пузо, так что ли? Вместо радости гедониста получался какой-то пир во время чумы. То есть смерть вдруг бросила на мою жизнь бесконечно длинную тень. И жизнь показалась мне унылой репетицией смерти. Мой страх смерти не был каким-то острым страхом, как пугаются собаку, выскочившую из-за угла. Это был тошнотворный, давящий страх школьника, когда боишься, что мама неизбежно заметит тройку в дневнике, и все ждешь, ждешь мучительно этого момента. Как будто стоишь на краю обрыва, и так тошнотворно страшно, что хочется прямо сейчас прыгнуть вниз. От этого гадкого чувства меня спасло христианство. Тень смерти сползла с моей жизни. Жизнь перестала быть бесконечной чередой смены биоматериала. Моя никчемная и нематериальная личность обрела смысл жизни. Я вздохнула свободно. Теперь не страшно умирать. А значит, нечего бояться и по жизни. Я маленькая девчонка в мире злых, сильных, властных, могущественных. Стала очень смелой. Ведь как можно запугать человека, чем угрожать ему, если он, в общем, не против умереть? Теперь я думаю о смерти даже с каким-то любопытством. Думаю, многие из вас читали чудесный текст про двух младенцев в утробе, когда неверующий младенец говорит, мол, после родов жизни нет, никто оттуда не возвращался. А верующий младенец отвечает, что слышит песни мамы из другого мира, и после родов мы будем жить как-то иначе, еще интереснее. Теперь я вот такой же младенец. Жду по апостолу Павлу. Что же я увижу, когда буду видеть не через мутное стекло материального мира? Мое новое чувство смерти чем-то напоминает настроение тех фильмов, где герой узнает, что скоро умрет, и это является для него поводом поехать к морю, уйти со скучной работы и вообще всячески вкусить жизнь. Их мертвенная жизнь внезапно оживает накануне смерти. Парадокс? Но это парадокс христианства. Помни о смерти и радуйся жизни. Так что же такое настоящая религия смерти? Вера, что даже смерть не остановит жизнь? Что она сестра жизни, или вера, что все, что нам дано, это медленная смерть при жизни, бессмысленное существование, со страхом за свое здоровье и благополучие, с ощущением бессмысленности и случайности собственной нелепой жизни, с ожиданием неумолимого и бессмысленного конца. Святитель Лука Войно-Ясенецкий пишет об этом. «Наша религия не религия уныния, наоборот. Она религия бодрости, энергии, силы воли, силы характера. Религия наша плодом своим имеет не уныние, а нечто совершенно противоположное, то, о чем говорит апостол Павел. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе».

0: и уровень агрессии в разговоре определяют наше место в обществе. Иаков называл язык неукротимым злом. И проблема не в коммуникации как таковой, а в том, что у нас внутри. Потому что, открывая рот, мы изливаем на собеседника все, что есть в нашем сердце. Что это? Сплетни, затаенные обиды, злость, надменность, снобизм. То, как мы общаемся с окружающими нас людьми, очень хорошо показывает, кто мы есть на самом деле. Язык нуждается в постоянном контроле, а сердце – в постоянном очищении. Попробуйте не язвить и не грубить раздражающему вас человеку, и вскоре вы заметите, как поменялся оттенок вашего общения с ним и как преобразилось ваше личное отношение к этому человеку. Мать Тереза говорила, что нам стоит делать что-то с любовью или не делать этого вовсе. Когда вы открываете рот или собираетесь написать комментарий в сети, подумайте об этом. Что принесут ваши слова? Пользу или вред? Наставление или боль? Утешение или раздражение? Успешной борьбы с языком.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился.

0: учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом Константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.
1: След в истории.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Эмма, я из Москвы, но в Московскую Библейскую Церковь.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. В тот момент я поняла, что Он реально живой, изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек меняется настолько сильно. Поэтому это было что-то невероятное.
0: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

высокий дух.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.
3: Новая музыка на свободном радио.

страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. Марк Тулий Цицерон. Древнеримский оратор, философ.

0: Привет, друзья! Это Катя. Как же хорошо быть свободным? Священное Писание говорит нам, что мы в буквальном смысле призваны к свободе. Почему-то Богу нужны не послушные автоматы, а свободно выбравшие жизнь с Ним люди. По-моему, это прекрасно. Давайте по свободной воле от всей души жить жизнью, угодной Богу. Как это сделать? Про это все написано в Библии. Я уверена, у вас эта книга точно есть. Кстати, вы сегодня ее открывали?
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: МКАДа. У нашего пребывания на земле есть лишь одна цель – избрать себе вечный дом. Во многих случаях вы можете позволить себе ошибаться. Вы можете ошибиться в выборе профессии, ошибиться городом или выбрать в этом городе не тот дом. Несмотря на все эти ошибки, у вас есть шанс выжить. Вы даже можете ошибиться в выборе мужа или жены и все равно выжить. Но есть выбор, который должен быть сделан правильно. Он касается того, где вы проведете вечность.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Иногда мы очень чего-то хотим, но совершенно не в силах приблизить исполнение этого желания. Мы терпеливо ждем, но видим, что мечта не только не приближается, но и ускользает все дальше и дальше. Знакомо? Поверьте, не вам одним. В книге «Притч» сказано: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Быть может, исполнение вашего желания уже не за горами, а может, ему и вовсе не суждено сбыться в этой жизни. Как бы там ни было, помните, что будет жизнь другая, где нет места боли и томительному ожиданию.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Знаете ли вы, что есть на свете два типа детей? Да, конечно, есть мальчишки и девчонки, но я имею в виду другое. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сегодня мы поговорим с вами о послушных и своенравных детях. Послушные дети – это те, кто спит спокойно всю ночь напролет, уже начиная со второй недели своей жизни. Они нежно лепечут что-то своим бабушкам и дедушкам, улыбаются, когда вы меняете им пеленки, и, конечно же, никогда не срыгивают по дороге в магазин или в кабинет врача. Повзрослев, они любят содержать свои комнаты в чистоте, делают уроки и обожают помогать вам накрывать на стол. Но есть и другой тип детишек. Эти появляются на свет Божий из чрева матери, попыхивая сигарой. Кричат во все горло, если температура в родильной палате им не по душе. И жалуются на некомпетентность медперсонала. Они хотят, чтобы их кормили тотчас, когда они того пожелают. И требуют, чтобы мамы уделяли им все свое время. Ах, как просто растить послушных детей. Но и из более трудных детей может выйти что-то путное, если мамы и папы пожелают принять брошенный им вызов. Если вам удастся сформировать волю ребенка, не сломив его духа уже в первые годы, то из него вырастет ответственный за свои поступки и дисциплинированный человек. Главное заранее обозначить границы и определиться в своих ожиданиях, а затем... Да поможет вам любовь в их осуществлении. Даже самые непослушные детишки чувствуют себя в безопасности в жестко упорядоченной системе, где права других людей, так же как и их собственные права, надежно защищены. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: Некие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Иногда человек проживает жизнь подобно быстро сгорающей свече. Доусон Тротман был именно таким человеком. В колледже он являлся студенческим лидером, главой студенческого комитета и капитаном баскетбольной команды. Доусон с отличием завершил свое обучение, поэтому ему было поручено выступить с прощальной речью на выпускной церемонии. Но потом его жизнь покатилась вниз по наклонной плоскости. В течение нескольких последующих лет он только и делал, что играл в азартные игры, пил до беспамятства и кутил с утра до поздней ночи. Однажды пьяный Доусон брел по улице в поисках своей машины, которую припарковал где-то поблизости. Неожиданно он натолкнулся на полицейского, который остановил его, забрал ключи от машины и спросил: «Сынок, тебе нравится такая жизнь?» «Сэр», — ответил Тротман, — «я ненавижу все это». Полицейский и не сомневался. Вместо того, чтобы арестовать юношу за появление на улице в нетрезвом виде, он, как отец, призвал его изменить свою жизнь. Для Доусона Тротмана этот разговор стал переломным в его жизни. Несколько дней спустя он зашел в церковь, где ему, как и другим присутствующим, предложили запомнить 10 стихов из Библии о спасении. Тротман был единственным, кто справился с заданием. На следующей неделе он выучил еще 10 стихов, и они начали говорить к его сердцу. Через некоторое время, когда он размышлял над значением выученных строк, Доусон обратился в молитве к Богу. «Господь, если эти стихи призывают меня принять Иисуса, я хочу сделать это прямо сейчас». Доусон никогда не забывал о силе Слова Божьего. Углубившись в Святое Писание, Тротман начал понимать, что духовный рост христианина зависит от сочетания определенных элементов, а именно молитвы, поклонения Богу и служения, а также изучения Писания. Когда Тротман стал делиться с другими тем, чему он научился, возникла система ученичества, которая позже была использована Богом для того, чтобы достучаться до сердец миллионов людей. Хотя Тротман сам никогда не пытался создать какого-либо объединения, он в конце концов стимулировал возникновение организации под названием «Навигаторы», представители которой благовествуют Евангелие почти в 90 странах мира. В центре основных принципов Тротмана было убеждение, что поднять руку в знак принятия Христа, присоединиться к церкви или сказать, что вы христианин, недостаточно. Самая важная задача церкви – готовить последователей, что требует не только правильного понимания того, что говорит Писание, но и практического применения этих истин, чтобы они в значительной степени могли повлиять на жизнь людей. В 1956 году, в пик своего служения, жизнь Тротмана преждевременно оборвалась. При попытке помочь утопающему человеку он утонул сам. На его похоронах Билли Грэм сказал: «Я думаю, Доусон Тротман изменил большее количество жизни людей, чем кто-либо другой, с кем я встречался в жизни». Тротман довел до совершенства основу, заложенную Билли в евангелизационных кампаниях на ранних этапах его служения. Неожиданная смерть Доусона Тротмана взволновала многих людей. Почему человек, который посвятил всего себя Господу и был орудием в руках Божьих, так рано ушел из жизни? Однако вскоре другие стали на его место и продолжили то, что начал Тротман. Он был искренним и преданным своему делу человеком, но самым впечатляющим в нем было то, что он всегда отражал в своей жизни евангельскую истину: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Жизнь Доусона Тротмана является живым примером того, что когда человек становится учеником и последователем Иисуса Христа, его жизнь может радикально измениться. Смерть Тротмана является напоминанием, что пути Господни отличаются от наших, и что намного лучше прожить короткую, целеустремленную жизнь, чем долгую и бесцельную.
1: неизвестное в их судьбах.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

Героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти, что с того? Главное, чтобы она была то,

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Не обманывайтесь, Бога не провести. Что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет с нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай».
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать его, они стали требовать, чтобы он явил им знак с небес. Но он ответил: «На закате вы говорите: будет хорошая погода, небо красное. А рано утром: сегодня будет буря, небо багровое. Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете? Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы».
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый слушатель. Меня зовут Наташа Романцова, и нет, не верю в приметы. Но бывает так, что определенные признаки все же выдают тот факт, что человеку хорошо здесь и прямо сейчас. Вот, например, если утром просыпаетесь, и утро вас радует в любую погоду, значит, вы счастливый человек. Вот такая добрая примета.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ходатаев Игорь, Пермь.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Об Иисусе Христе я узнал в тюрьме, отсидел 20 лет, и пришло Евангелие. Я более глубоко познал, кто такой Христос, покаялся, познал его лично. Сейчас имею семью, 5 детей, пастор церкви. Слава Богу.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю: «Вот уже 3 года прихожу я сюда, и все еще на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее. Зачем она землю занимает?» Но тот сказал ему в ответ: «Хозяин, оставь ее еще на год. Я окопаю ее, унавожу землю. Может, в следующем году она начнет плодоносить? А нет, тогда срубишь».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Алло.
1: А, Коль, привет, это Гарик. Коль, ты что в субботу делаешь?
0: На дачу вообще-то собирался поехать, а что?
1: Да я тут на другую квартиру в субботу переезжаю. Хотел тебя попросить помочь мне.
0: Ну ладно, помогу.
1: Ты настоящий друг. В субботу часиком с 7 утра тогда подъезжай.
0: Окей.
1: Кстати, ты на своем новом мини-автобусе можешь приехать, ну, чтобы мне не заказывать? Я понимаю, ты его только что купил и все такое.
0: Да ладно, без проблем.
1: Коля, ты настоящий друг. Только я на 5-м этаже живу, ты в курсе?
0: Да все нормально.
1: Лифт не работает.
0: Да ладно ты, уж справимся как-нибудь.
1: Слушай, а можно моя собака у тебя немного поживет? А то она, понимаешь, носится туда-сюда, упаковываться мешает.
0: Ну, пусть поживет.
1: Неделька не сильно долго?
0: Ну хорошо, неделька так неделька.
1: Коля, ты настоящий друг. Если понадобится моя помощь, в любой момент обращайся.
0: Кстати, Гарик, слушай, ты все равно свой участок продал, так? Можешь оставить мне шланг для поливки, а то мой что-то протекать стал, а?
1: Я вообще-то собирался его на блошином рынке продать. Ты вот что, заходи как-нибудь, договоримся. Я его, может, тебе за полцены отдам.
0: Да ладно, проехали.
2: Чтобы спасти нас, Бог отдал самое дорогое – своего единородного сына. Благодарны ли вы ему? Видно ли?

Страх исчезает, когда вы начинаете делать то, что боитесь делать, вместо того, чтобы думать об этом. Экхарт Толле, немецкий писатель и философ.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии, в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантами.

британскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.

0: золотые библейские стихи.
1: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаия, 41 глава, 10 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! А вы знали, что во времена колонизации Латинской Америки в обряде причастия вместо вина использовали какао? Дело в том, что в Америке не рос виноград. Когда монахи-миссионеры привезли виноградную лозу в Америку и стали делать вино, причастие начали делать с вином. Правда, поначалу только священники. А как вы думаете, насколько принципиально причащаться именно вином? И как делают в вашей церкви? И что означает Евхаристия лично для вас?

Хороший лидер – это тот, кому достается немного больше, когда речь идет об ответственности, и немного меньше, когда доходит до благодарности. Джон Максвелл, писатель и спикер.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог радуется о вас. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Те из нас, кто стали родителями, знают, что это значит — радоваться о своих детях. И Бог также радуется о нас. Он радуется радостью о тех, кто стали Его детьми через веру в Иисуса Христа. Сафония говорит нам, что Бог возвеселится о тебе с радостью. Затем он говорит нам, что Бог будет милостив по любви своей. Какую замечательную картину мы видим! Библия говорит нам, что Бог возлюбил нас так сильно, что Он положил за нас свою жизнь. Любовь Иисуса к нам вечна, неизменна. Несмотря на беды, испытания, трудности, Его любовь непреклонна. Пусть смысл этого укоренится в вашем сердце. Нам нужно размышлять о глубине Божьей любви к нам. Когда мы понимаем великую любовь нашего Отца к нам, наши сердца успокаиваются, и мы отдыхаем в этой истине. Затем Сафония говорит нам, что Бог будет торжествовать о тебе с ликованием. Можете ли вы представить себе Господа, поющего вам песню любви, сопровождаемую небесным оркестром? Мы не знаем, как сложится наша жизнь, но благодаря Слову Божьему мы знаем что-то, что имеет значение. Бог любит нас. Пусть бушует шторм и стрелы летят, что бы ни случилось, мы любимы. Отец, мы изумлены Твоей любовью. Как мы ждем этого дня, когда Ты будешь посреди нас, как великий Бог, наш Царь царей. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Время. Деньги. Зи Газун.
1: В далеком 1958 году в Китае был подписан исторический указ об уничтожении в стране всех крыс, всех мух, комаров и воробьев. Тогдашнего лидера страны убедили, что массовое уничтожение птиц и крыс приведет к невиданному расцвету сельского хозяйства. Мол, китайцы никак не могут побороть голод, потому что их объедают прямо на полях все эти прожорливые воробьи. С мухами, комарами и крысами не заладилось сразу. Крысы, приспособленные для выживания в любых условиях, вплоть до ядерной зимы, никак не хотели истребляться полностью. Мухи и комары и вовсе не заметили того, что им объявили войну. Так козлами отпущения стали воробьи. Поначалу птиц пробовали травить, отлавливать силками, но такие методы оказались малоэффективными. Тогда воробьев решили брать измором. Завидев птиц, любой китаец старался их пугать, заставляя как можно дольше находиться в воздухе. Старики, школьники, дети, мужчины, женщины, абсолютно все с утра до ночи размахивали тряпками, стучали в кастрюли, орали, свистели, делали все, чтобы вынудить обезумевших от страха птиц порхать от одного китайца к другому. Метод оказался действенным. Воробьи не могут находиться в воздухе длительное время. Изможденные, они падали на землю, после чего их добивали и складировали в огромные кучи. Под удар тогда попали не только воробьи, но и все мелкие птицы в принципе. Чтобы вдохновить и без того полных энтузиазма китайцев, в прессе регулярно публиковались фотографии многометровых гор из трупов птиц. Обычной практикой было снять с уроков учеников школ, выдать им рогатки и отправить отстреливать любых мелких пернатых. А особо отличившимся школьникам выдавали грамоты. Особых противников этой кампании ни среди ученых, ни среди экологов тогда не нашлось. Оно и понятно. Протесты и возражения, даже самые робкие, были бы восприняты как антипартийщина. Ну а к концу 58 года птиц в Китае практически не осталось. Дикторы с телеэкранов рассказывали об этом как о невероятном достижении страны. Китайцы задыхались от гордости. Причем в следующем, 59-м, в бескрылом Китае действительно уродился небывалый урожай. Даже скептики, если таковые имелись, вынуждены были признать, антиворобьиные меры принесли положительные плоды. Конечно, уже тогда все заметили, что всевозможных гусениц, саранчи и тли заметно прибавилось. Но, учитывая объемы урожая, все это казалось незначительными издержками. Оценить эти издержки в полной мере китайцы смогли уже через год. В 1960 году насекомые-вредители расплодились в таком объеме, что за ними сложно было разглядеть и понять, какую именно сельхозкультуру они пожирают в данный момент. Китайцы были растеряны. Теперь целые школы и производства опять снимали с работы и учебы, но уже для того, чтобы собирать гусениц. Но эти меры были абсолютно бесполезны. Никак не регулируемые естественным путем, насекомые размножались ужасающими темпами. Они быстро уничтожили весь урожай и в буквальном смысле принялись за леса. В стране начался голод.
0: Время. Деньги. Зи Газун.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал:
2: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам».
1: И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал:
3: «Радуйтесь!»
1: И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус:
3: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня».
1: Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали:
4: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим».
1: Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.

0: Евангелие от Марка.
1: Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал Ему:
0: «Еффафа»,
1: то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили:
2: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

История христианских гимнов. «Ближе Господь к тебе» по-английски «Nearer my God to thee». Английский христианский гимн XIX века, написан поэтессой Сарой Флауэр Адамс в 1841 году. Наиболее популярная музыкальная версия этого гимна была создана композитором Лоуэллом Мейсоном в 1856 году, хотя существуют и другие варианты мелодии. Время перевода на русский язык неизвестно, однако этот гимн был включен уже в сборник евангельских христиан «Гусли» и с тех пор известен именно под этим названием, хотя буквальный его перевод «Ближе мой Бог к тебе». Этот евангельский гимн традиционно связывают с катастрофой «Титаника», поскольку выжившие пассажиры рассказывали, что оркестр корабля играл именно его, когда судно начало тонуть. Гимн «Ближе Господь к тебе» исполнялся на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

0: Если хочешь жить, давай по-хорошему. Выкладывай все на чистоту.
1: Уберите фонарик, умоляю, не светите в глаза.
0: Буду светить, пока не выложу все.
1: Отпустите руку.
0: Начнем по порядку. Имя, фамилия.
1: Давид Бен Шалом. Бен Шалом пишется через дефис.
0: Не вешай мелочу на уши.
1: Можно без дефиса, я не обижусь.
0: Мне до лампочки, как пишется твоя фамилия. Давид Бен Шалом – это имя слепого, который обычно сидел у городских ворот. Несколько дней назад он пропал без вести. Что тебе известно о его исчезновении?
1: Никуда он не пропал.
0: Ответ неправильный. Ладно, спросим по-другому. Где сейчас находится Давид Бен Шалом?
1: Говорю же вам, Давид Бен Шалом, это я.
0: Ответ неправильный.
1: Хорошо, я поменяю имя.
0: Допустим, Давид Бен Шалом это ты. Тогда говори, каким образом ты стал зрячим?
1: Иисус из Назарета. Он меня исцелил.
0: Какие медикаменты он использовал?
1: Какие? Только землю и слюну.
0: Ответ неправильный. Хочешь, чтобы я поверил, что врач исцеляет слепого при помощи слюны?
1: Не врач. Рука!
0: Сколько он с тебя взял?
1: Нисколько.
0: Ответ неправильный.
1: Нисколько, правда? Иисус исцелил меня, чтобы доказать, что он мессия.
0: Мессия? Я что, по-твоему, идиот?
1: Не знаю.
0: Ответ неправильный.
1: Ну и денек сегодня.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце... Все будет хорошо.

0: Притчи Соломона.
1: Богач может быть мудр в собственных глазах, но разумный бедняк видит его насквозь.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: История христианства в России по-настоящему началась с крещения Владимира, князя Киевского, в православную христианскую веру в 988 году. Как и римский император Константин за много лет до него, он провозгласил: «Кто бы ни был тот, кто не придет завтра на реку для принятия крещения, богач или бедняк, он впадет в большую немилость». На следующий год он женился на сестре византийского императора, скрепив на самом высоком уровне отношения с империей. Некоторое время митрополитами русской церкви были в основном греки, назначенные патриархом Константинополя, и лишь в XV веке русская церковь стала принимать самостоятельные решения. К этому времени прочно установилась византийская литургия, но с тем небольшим отличием, что она была переведена на славянский язык, который до сих пор используется в Русской Православной Церкви.
3: В период татарского владычества 1240-1461 года христианство в России уцелело, потому что татары, принявшие в 1272 году исламскую веру, были, подобно туркам, позже занявшим Византию, терпимы к христианам, как к людям книги Ветхого Завета. В 1589 году, спустя век после падения Константинополя и распада Византийской империи, русские впервые назначили своего патриарха в Москве. С тех пор русской церкви пришлось столкнуться со множеством трудностей. Среди них было и смутное время – гражданская война, последовавшая за смертью царя Бориса Годунова в 1605 году. Еще большие беды, возможно, принесли притязания Никона, патриарха с 1652 по 1666 года, на верховенство церкви над государством, приведшие к великому расколу и отдавшие церковь в руки царской власти.
2: Катастрофой была и большевистская революция 1917 года. Долгие годы подчиненности церкви царю сказались на особом отношении к ней большевиков, сделавших все возможное для того, чтобы свести на нет авторитет церкви. К сожалению, им помогали некоторые руководители церкви, оказавшиеся готовыми примкнуть к делу коммунистов. В 1923 году был арестован патриарх Тихон, и предпринимались настойчивые попытки ослабить церковь экономически. Церковные ценности и здания были конфискованы государством. И духовно монастыри упразднялись, вводились запреты на религиозные собрания, религиозное обучение в школах было запрещено, а в первые годы революции погибло более 1000 священников. Вторая мировая война дала коммунистам понятие о церкви как о центре патриотизма, но ненадолго. В хрущевскую эру возобновились преследования и наказания за открытое исповедание христианской веры. Несмотря на постоянные гонения, после распада коммунизма оказалось, что церкви в России и Восточной Европе полны жизни и радуются новой свободе богослужения.

0: Музыка Русской Православной Церкви.
1: Богослужения русского православия и византийской церкви тесно связаны. Многие общие положения греческой церкви относятся и к русским. Однако их музыка имеет заметные отличия. Это связано частично с утратой или изменением старинных распевов и частично с современным восприятием церковью традиционной или, как называют, канонической музыки. Старинные распевы русской церкви, подобно греческим, записывались по системе, аналогичной византийской. Существуют рукописи, восходящие к XI веку. Из них ясно, что распев представлял собой сольную мелодию, подобно григорианскому хоралу или византийскому распеву, и изначально эти мелодии были византийскими. Перевод греческой литургии на славянский язык и внедрение в другую культуру сделали ее музыку совершенно не похожей на музыку какой-либо иной традиции. Появившееся таким образом собрание распевов получило название «знаменный распев» – пение по знакам, ныне сократившееся просто до слова «знаменный».
2: Несмотря на то, что старинные книги до сих пор существуют в большом количестве, запись читается неоднозначно, и самые ранние версии этих древних мелодий не могут быть воспроизведены точно. В XVII веке современная западная нотная запись была привнесена в Россию вместе с другими нововведениями, и некоторые традиционные мелодии были переписаны с ее помощью. К несчастью, в то время проходили значительные реформы, навязанные патриархом Никоном. Среди них было и принятие нового западного музыкального стиля, основанного на гармоническом пении барокко. Это побудило некоторых христиан отделиться от церкви с тем, чтобы продолжать следовать старой традиции. Приверженцы старого стиля, как ни удивительно, и по сей день продолжают свое служение. Они известны как староверы. Множество их сект широко разбросано по стране. И зачастую они не имеют священников. Есть и такие, кто эмигрировал в Канаду и Соединенные Штаты и продолжает свое служение там. Староверы — это единственные ныне христиане, поющие знаменные распевы в их более или менее истинном виде, читая их по записи, сходной с византийской. Другим типом песнопения, которое ныне даже менее доступен, чем знаменное, было деместственное — сольное пение с множеством украшений, исполнявшееся по праздничным дням. По своей разработанности оно было аналогом колофонического распева византийской церкви.
1: Начиная с XVII века, у музыки русской церкви появилось гораздо больше общего с Западом, чем с Востоком. Из композиторов той поры известен Николай Делецкий, примерно 1630-1690 года. Музыкант из Киева, обучавшийся в Польше, где была популярна итальянская музыка. В своих собственных сочинениях и сборниках он развивал западные стили церковной музыки. В числе композиторов следующего поколения входил Калашников, ученик Делецкого, написавший пышную музыку к текстам вечерней, которую он назвал «священными концертами». Это произведение для четырех хоров, число партий в них доходит до 24. Их имитационный стиль напоминает полихоральную музыку Габриэли и Монтеверди, созданную в Венеции столетием раньше. В таких произведениях все связи с традицией знаменного распева утеряны. К концу XVIII века итальянская опера твердо обосновалась в России, куда постоянно приезжали виртуозные музыканты-иностранцы. В свою очередь русские музыканты придворной капеллы, такие как Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский, имели возможность обучаться в Италии. Не используя в своей христианской музыке итальянских приемов оперного стиля, они тем не менее воплотили в ней технику контрапункта и гармонии. Многие их работы написаны на тексты псалмов и представляют собой шедевры сдержанного и выразительного хорового письма.
2: Однако современная русская церковная музыка более всего обязана XIX веку. В ней преобладало влияние Федора Львова и его сына Алексея, бывшего в течение 25 лет музыкальным руководителем придворной капеллы, а также Петра Турчанинова и многих других. Они выработали звучный и несколько сентиментальный вокальный стиль, который ассоциируется с русской богослужебной музыкой и часто называется петербуржским стилем. Наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать произведение Николая Делецкого «Воскресенский канон». А с вами были ведущие Константин Масалитинов
1: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы и получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Все наши сетования по поводу того, что мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Даниэль Дефо, английский писатель и публицист.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Вся улица горит небесной белизной, душа моя болит, когда ты не со мной. Зари холодный цвет и серебро домов, твоих очей рассвет распишет легкость снов. И вырвутся шелка твоей улыбки день, душа моя легка, как радужная тень. И вырвется завет из плена тишины, какое счастье, Бог, что у меня есть ты.
1: Свободное радио рядом.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Подтвердили?
1: Дамы и господа, капитан отключил табло «Пристегните ремни». Теперь вы можете занять комфортное положение, откинуть спинку вашего кресла. Для вашей безопасности просим оставлять ремни пристегнутыми. Через некоторое время вам будут предложены прохладительные напитки и обед.
2: Простите, среди пассажиров есть врач?
3: Мне кажется, я там, в конце салона, видел человека в белом халате.
2: Пассажир в белом халате. Можно вас попросить оказать помощь?
4: Да-да, конечно.
5: Девушка, я тоже врач.
2: О, как хорошо. Пойдемте за мной, пожалуйста. Одному пассажиру стало плохо.
4: На что жалуетесь?
5: Что, не видите, он задыхается. Очевидно, сердечный приступ. Попросите сестру, то есть стюардессу, приготовить кубик нитроглицерина.
4: Какой кубик?
2: Я поняла, сейчас сделаю.
5: Коллега, помогите мне пока сделать массаж сердца, а я пока...
4: А вы не покажете, как?
5: Что значит как? Какой же вы врач, если вы не знаете даже элементарных основ?
4: Самый настоящий врач. На мне же белый халат.
6: Наличие высоких нравственных качеств еще не делает человека христианином. Праведность – только следствие его обновленной сущности. Основой его личности должен быть Бог и отношения с Ним.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Если кто говорит, я люблю Бога и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от него. Тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата».
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Глава 15. Тяжелые времена. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждующих, как и сами находитесь в теле. Послание к евреям 13:13. Собрания в молитвенном доме проходили регулярно. По субботам их по-прежнему проводила молодежь. Передовых руководителей не стало, но выдвинулись более молодые. Петя Львов и Лева ревностно участвовали почти в каждом субботнем собрании. Проповеди стали говорить и молодые сестры. Арест братьев и Вали Алексеевой никого не испугал. Наоборот, всем хотелось еще выше поднять знамя Христа и возвещать его. Но были и те, которые старались призывать к осторожности, к свертыванию работы. Пресвитер общины и старичок Ефим Сидорович Янченко явно переживали и опасались, что если взяли ни в чем не повинных и арестовали, могут арестовать и их, но продолжали трудиться для Господа. Слышно было, что в разных местах Волгокамского союза братья оставили свою работу и уехали в неизвестном направлении. Становилось все более ясно, кто был в деле Божьем настоящим пастырем, а кто поддельным. Последний, видя приближающуюся опасность, бросает стадо овец, детей Божьих, на произвол судьбы, лишь бы спасти свое благополучие. Немало в те месяцы было верных, преданных братьев, которые отдавали душу за друзей своих и не бежали от опасности, но с кротостью и смирением принимали арест и тюрьму за дело Божие. Большинство общин нашего огромного братства было в то время во многих сельских местах. Где началась коллективизация, там ревностных братьев с их семьями, хотя они были и незажиточные, стали относить к кулацким подпевалам. После этого они сами закрывали общины, разъезжались, а пресвитеры покидали свои места вместе с другими членами общины. Работа в Волгокамском союзе явно свертывалась. Дух какой-то осенней грусти проникал в сердце. Пожилые склоняли свои головы, и в беседах часто ставился вопрос, как сохранить себя в вере, как сохранить молодежь. Это решалось по-разному. Многие предлагали быть потише, прекратить всякую работу молодежи, чтобы сохранить ее от страданий, тюрем. Предлагали закрыть субботние молодежные собрания, а сделать их обычными. Не допускать, чтобы молодежь большими группами, человек по 20-30, совершала посещения и так далее. Эти настроения были чужды юным сердцам. С воодушевлением почти после каждого собрания молодежь пела свой любимый гимн. «Наристалище Христа, к цели вечной мы бежим. Вот уже видны врата бесконечной жизни с Ним. Проходя Его путем, подвязаемся мы с Ним. Ввысь святую над грехом и над миром суетным». По субботам говорили огненные, зажигающие проповеди о Данииле и других подвижниках веры. Лёва нашел в «Утренней звезде», газете, которую издавал Проханов, стихотворение, которое продекламировал на утреннем собрании. «Когда полки вождя земного, сплотившись в бой с врагом идут, то нет им в жизни дорогого, все на алтарь они кладут. И часто в муках умирая, простерши руки к небесам, людей земли благословляя, идут безропотно к отцам. А мы из армии Христовой врага завидели вдали и не хотим победы новой, дрожа уже лежим в пыли. Да, Боже, мужества в нас мало, трусливы мы в святой борьбе. На словах победа уж звучала, а в битве мы – позор тебе». Корнилий Францевич, пресвитер, по окончании собрания подошел к Леве, покачал головой и сказал, что такие стихотворения декламировать опасно. Однажды, когда солнце уже пригревало, напоминая весну, Лева шел на собрание. Он свернул на Ульяновскую улицу, направляясь к молитвенному дому, и увидел странное шествие. Сердце его дрогнуло. Шел отряд военных с шашками наголо. Отряд приблизился. В центре его он увидел заключенных. Это вели из АГПУ в тюрьму, правда, тогда не было тюрем, они назывались изоляторами, дорогих, близких и родных. Впереди шагали с бледными лицами, держа чемоданчики и мешки, братья Сергей Федорович Есырин, юные Коля Иванов и Коля Бондаренко. За ними виднелась мощная фигура брата Филяшина и астраханского пресвитера. Рядом с ним шагал, сутулившись, слабый старичок с длинной бородой, белый как снег, брат Ладин, который просил бывало перед началом собрания спеть «В край родной, в край родной, в край родной страны». За ними двигались двое, неся мешки. Высокий, истощенный брат Кирюшкин, рабочий трубного завода и невысокого роста в черной шубе, труженик здравоохранения, удостоенный звания Героя труда, отец Левы Сергей Павлович. Лева увидел их, хотел броситься к ним, но обнаженные клинки остановили его. Он махал им рукой, они кивали головами и молча шли, шли туда, где ждали их каменные мешки старинной самарской тюрьмы. Лева не пошел на собрание, а следовал на расстоянии за ними. Сердце билось в груди, казалось, хотел выскочить, на глаза наворачивались слезы. «За что? За что? Как злодеев ведут? Ведь они самые мирные люди!» Лева точно знал, что они ничего плохого не сделали. «Так за что же? За что?» И ответ был только один – «За Евангелие!» Их подвели к большим черным железным воротам самарской тюрьмы. Ворота распахнулись и поглотили их. Почти бегом поспешил Лева в молитвенный дом. Он сообщил всем, что братьев перевели в изолятор. Всем стало ясно, что в результате следствия их не освободили и что заключенных ждут страдания. Полились горячие молитвы к небу, к Богу, чтобы он заступился и защитил страдальцев. Бог угнетенных, Бог скорбящих. Вдовы, матери скорбели о своих невинно страдающих близких. Это была только капля того горя, которая, как полная чаша страданий, была преподнесена верным детям Божьим. Носили передачи, ждали свиданий. Мать Лёвы хлопотала о свидании со своим мужем, а Лёва подал заявление, чтобы ему разрешили свидание с Валей Алексеевой, ведь у нее никаких кровных родственников нет. На свидание с ней хотели попасть и ее близкие подруги, в числе которых была и Тося Орлова. Но заявление Лёвы опередило и, о счастье, получил разрешение на свидание с сестрой. Вот оно, это длинное помещение с двумя рядами мелких решеток. По одну сторону выводят заключенных, по другую стоят родственники, пришедшие на свидание. Между решетками ходят надзиратели. Шум, гам, одни стараются перекричать других. Картина этого свидания была в точности такая же, как описывается Львом Николаевичем Толстым в его знаменитом произведении «Воскресение». Это была та же царская тюрьма и та же комната свиданий, какая была в дореволюционное время. Они стояли друг против друга за решетками. «Валя! Валя!» – кричал Лева. «Лева! Лева!» – кричала Валя. «А где же Тося?» «Тося придет в следующий раз на свидание», – отвечал Лева. «Как здоровье? Как бодрствуешь?» «Бодрствую», – отвечала Валя и закашлялась. «Вот грудь болит, вчера было кровохарканье. Врачи обещают положить в больницу». «Ой, это было бы хорошо. Ты ни о чем не беспокойся, квартира твоя в порядке, деньги за квартиру заплатили. А что бы тебе принести?» «Спасибо, все есть, вот Евангелие бы». «Да разве пропустят сюда?» «Хорошо, постараемся», – сказал Лева. «Мы решили, чтобы тебе не отставать от жизни, выписать газету. Какую?» «Средневолжскую коммуну». «Хорошо, выписывайте. Ну а как вы бодрствуете сами-то?» «О, хорошо, слава Богу. Не возражаем, если нас к тебе посадят. Молись о нас». Долго говорить не разрешалось. Нужно было освобождать место для свидания другим. Как один миг пролетели эти минуты. Но они остались в сердце Лёвы на всю жизнь. Сердце его пылало любовью к Богу, к последователям Иисуса Христа. И он восхищался так, как восхищаются мучениками первохристианства. Хотя завидовать не полагается, но молодежь, особенно подруги Вали Алексеевой, прямо-таки завидовали Леве, что он первый получил свидание с Валей. Выписали газету на самарский изолятор, и Валя аккуратно получала ее. Но как передать Евангелие? Думали, молились и, наконец, решили. Купили большую коробку зубного порошка, тогда продавались картонные прямоугольные. Осторожно вскрыли ее, высыпали зубной порошок, а на его место положили завернутый в белую бумагу Новый Завет малого формата. Сверху присыпали зубным порошком, крышку хорошо приклеили. А в записке с передачей после перечисления всех продуктов и предметов написали: «Валя, хорошенько чисти зубы». На следующей неделе в ответной записке на передачу Валя написала: «Счастливо, чищу зубы». Молодежь благодарила Господа и радовалась. Все представляли, как приятно Вале в камере читать святую книгу и со страниц Евангелия получать наставление и утешение от своего лучшего друга Иисуса. Да, она была счастлива. Это, кажется, звучит парадоксально, но это факт. Больная туберкулезом девушка без родных в тюрьме, как преступница, и счастлива. Да, недаром молодежь последующих десятилетий и ныне с воодушевлением поет: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю вряд ли сыскать». Сошел снег, стало теплее. Легче стало стоять в очередях с передачами. В окнах тюрьмы виднелись лица заключенных. Сестры и братья, идя на собрание по Арцебушевской улице, слышали, как Петр Иванович Чекмарев, стоя у окна своей камеры, громко пел: «О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Пусть плоть боится цепи тленной, и пусть тюрьма ее страшит. Сам Бог любви свободу дал. О нет, никто во всей вселенной нас чести нашей не лишит. Пускай с враждою откровенной толпа позором нас клеймит. Поднимем знамя правды вечной, любовью злобу обовьем. И честь не в славе быстротечной, а в торжестве любви найдем». Верующие с восхищением слушали пение дорогого брата. Но за это пение его перевели в отдельную камеру, откуда его уже не было слышно. «Как? Как порадовать узников? Как ободрить их?» – думала молодежь и придумала. Была глухая ночь, все спали. Конечно, по улицам Самары ночью иногда проходят подвыпившие поющие люди. Кто обращает на это внимание? Гуляет себе молодежь. А вот в эту ночь мимо тюрьмы по Арцебушевской улице шла молодежь, не подвыпившая, а трезвая, бодрая. Шли христиане и, нарушая ночную тишину, громко, ясно и стройно пели: «На крыльях могучих орлиных над морем житейским несусь. На крыльях могучих орлиных я к вечности сердцем стремлюсь. Через горы, долины и нивы все выше я к небу лечу. Несут меня мощные крылья, на них я спокойно стою. Под мощными крыльями тихо и чудно покоюся я. Под ними приют мой надежный, под ними защита моя. Пусть вьются враги надо мною, пусть целятся злобно в меня. Могучие орлиные крылья, под ними царит тишина. Укроюсь ли теми крылами, стою ли надежно на них? Спокойно мне так и отрадно в скитаниях долгих моих». Звуки гимна разносились высоко и далеко и проникали в окна многоэтажной тюрьмы. В некоторых окнах замелькали тени. «Братья слышат», — думали поющие. Да, они слышали. После в письмах и при встречах они делились, что это пение было для них как пение ангелов. Сколько приятных чувств, мыслей породило оно. Горячо благодарили они Господа за это пение. Еще несколько ночей проходила молодежь мимо изолятора и пела разные гимны. Некоторые пожилые, узнав об этом, волновались. Боялись, что всех арестуют. Но ничего такого не случилось. Господь хранил. Впоследствии об этом пении было сложено стихотворение, которое в те годы не только читалось, но и пелось под гитару. Вот оно. «Глубокая ночь над землею, над городом сумрак залег. За грязной тюремной стеною чернеет в тумане острог. Предавшись объятию ночному, в остроге давно уже спят. Лишь несколько душ наших братьев в тюрьме за решеткой не спят. Вот старец почтен сединою, склонившись в молитве стоит. Во всем будь прославлен, о Боже!» Так старческий голос звучит. «Четыре отца от семейства, склонившись пред Богом, стоят. О близких своих вспоминают и быть с ними вместе хотят. А вот разлученный с женою здесь верный служитель Христа. В беседе с товарищем, другом, он в жертву приносит себя. И вот еще юных два брата в двух камерах разных сидят. На волю отца все отдавшие сердцами на Бога глядят». Все тихо. Вдруг пенье родное до слуха доносится их. то братья и сестры по вере пришли, чтобы ободрить своих. На улице тихо, безлюдно. Умолк говор шумный, денной, и пение звонко несется по улице темной, пустой. О, братья и сестры, вы смело за Господом души влекли, а люди сочли лицемерьем, и вот за решеткою вы. Прославьте же сердцем, душою за все испытания Творца, и будьте верны вы до гроба, всей жизни ему до конца. Но были и такие, которые боялись заключенных. Это не потому, что они не любили их, а боялись за себя. В Самару приехал известный брат, бывший председатель Союза, всеми уважаемый Илья Андреевич Галяев. Он остановился у Анны Ивановны Грачевой. Глубоко сожалел, вздыхал о братьях-узниках, которых он всех знал лично. Когда он с Левой пошел в воскресенье на собрание, братья, смотревшие из окон тюрьмы, узнали по фигуре и бороде уважаемого старца и стали махать ему и кричать приветствие. Лева стал объяснять ему, что в том-то окне виден папа, там брат Филяшин и другие. Уважаемый старец даже головы не повернул, чтобы взглянуть на тюрьму. Опираясь на палочку, он важно шагал, устремив взор прямо перед собой. И в этом взоре Лёва со скорбью читал только одно – боязнь, страх. Брат скоро уехал. А потом Лёва услышал, что он покинул свою родную балашовскую общину и переселился в Ташкент, чтобы избежать всяких неприятностей. Стоит ли упрекать дорогого старца? Ведь старость – это немощь, и о стариках сказано. И будут высоты им страшны, и на дороге ужасы. Конечно, хорошо, когда и в старости сердце юное. Хорошо быть пальмой, как написано. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91. Здоровье Вали в тюрьме все ухудшалось. Она температурила, кровохарканье усилилось. И когда произошло легочное кровотечение, ее из тюрьмы перевели в тубдиспансер. Валя получила полную возможность видеться с близкими ей друзьями. Ее посещали, передавали все, что могло поддержать ее здоровье. Но, увы, у нее был плохой аппетит. Посетил в тубдиспансере Валю и Лева. Он с глубокой грустью думал, глядя на ее изменившееся лицо, что болезнь, видимо, зашла слишком далеко. «Ничего, Валя, Бог даст, тебя освободят по состоянию здоровья, и ты останешься с нами». «Как Господу будет угодно», — говорила тихо Валя. «Я готова и страдать, и умереть за Иисуса». Лихорадочный румянец украшал ее щеки. Волосы, густые и длинные, были как прежде. Кто знает, что ждет меня. Но одного хотелось бы. «Еще и еще потрудиться для Господа», — говорила Валя. В окнах тюрьмы стали показываться братья, держа обувь в руках. Петя Фомин так тщательно тряс перед собой свои тапочки и делал такие движения, как будто он их чистил, стряхивая пыль. Вскоре верующие догадались, что это значит. Видно, готовят их к этапу. Скоро придет приговор. Тогда судили без судов. Неожиданно всех взволновало сообщение. Петр Иванович Чекмарев тяжело заболел. Из тюремной больницы его перевели в центральную, в хирургическое отделение. Там оперировали. Диагноз – тяжелый гнойный аппендицит. Операция прошла успешно, и он стал медленно поправляться. Родные, братья и сестры посещали его. Лева даже немного дежурил у его постели. Он стойко переживал как заключение, так и болезнь. Хотя у него осталась на свободе большая семья, 9 человек детей и неработающая жена, он уповал на Бога и все еще не терял надежду, что высшие власти разберутся, освободят, и он сможет жить с семьей, трудясь, как и прежде. После выписки из больницы его не вернули в тюрьму, а ОГПУ оставило его жить с семьей по подписке о невыезде до приговора. В первое же воскресенье Петр Иванович пришел на собрание. Его радостно приветствовали. Он поблагодарил Бога за его милости, за молитвы детей Божьих и предложил спеть стихи. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5:3-11. Пение заканчивалось словами. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Петр Иванович был учителем церкви и в своих проповедях продолжал наставлять, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Прихожане продолжали молиться, чтобы Господь вернул узников, дал полную свободу благовестия. Но у Господа есть свои планы и времена. Видимо, настало время начаться суду с Дома Божия. Тучи сгущались. Со всех сторон поступали нерадостные вести.
0: Герои веры.
2: Уютный вечер на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».
2: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

тревожное одиночество. «Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:10. Одиночество способно исказить взгляд человека на жизнь, а порой и привести к ощущению покинутости Богом и ближними. После того, как Илия поразил всех пророков Ваала, он узнал, что Иезавель замышляет против него. Опасаясь за свою жизнь, Илия бежал в пустыню, и там сказал ему Господь: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Ответ Илии показывает, что в то время он потерял понимание того, что с ним происходит. Мужественный, верный, храбрый Илия отвечал: «Остался я один». А ведь тысячи израильтян готовы были защищать его от Иезавели и Ахава. И все же Илия остался в одиночестве. Но на самом деле он не был одинок. Господь не покинул его и помог ему побороть одиночество. Одна верующая женщина, у которой умер маленький сын, чтобы сохранить присутствие духа, повторяла себе: «Бог жив». Когда у нее умер второй ребенок, она продолжала говорить: «Счастье умерло, но жив Бог». Но когда умер и муж, отчаяние охватило ее. И тогда единственный оставшийся в живых из ее детей, вспомнив, что говорила мать раньше, спросил: «Мама, что, Бог умер? Умер?» Святой Дух избрал эти слова, чтобы тронуть ее сердце. Она заново поняла, что Бог, всегда бывший с ней, не покинул ее и сейчас, в самом страшном горе. Может быть, и у вас горе, может быть, и вам сейчас кажется, что вы одиноки. Но вспомните, что жив Бог, и что Он сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13:5. Он никогда не бросит вас в одиночестве. Человек, страдающий от одиночества, не помнит о том, кто всегда и везде с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
2: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
1: И сказал им:
3: Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
3: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
3: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
3: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом.
4: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: У меня к вам вопрос. Вам когда-нибудь было сложно верить в Бога, которого вы никогда не видели? В то, что Он любит вас, понимает, принимает? Недавно в моей жизни было как-то все грустно и печально. Сразу куча разных проблем навалилась. В общем, чувствовала я себя неважно, и сердце мое приуныло. Мне казалось, что я одна-одинешенька на всем белом свете. И вот как-то утром я решила записать в своем дневнике, да, у меня есть такая тетрадь, что, собственно, меня тревожит. И тут порыв сильного ветра распахнул окно у меня в комнате. И я вспомнила, как в свое время Чарльз Спёрджен сравнивал Бога с ветром, который мы чувствуем, но при этом не видим. И я поняла, что Бог действительно рядом. Когда у вас наступит тяжелый день и будет казаться, что рядом нет никого, даже Бога, вспомните, что в Писании Он обещал, что будет рядом с нами до скончания века, не оставит и не покинет. Никогда. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Одна моя любимая ведущая в конце своей программы все время задает гостям один и тот же вопрос. Выберите, милосердие или справедливость? И этим вызывает немалое замешательство. Кто-то отвечает быстро, кто-то долго объясняет свой выбор, кто-то даже сердится. И правда, почему вообще нужно делать выбор между этими понятиями? Людям кажется, что и милосердие, и справедливость равнозначно хорошие качества, даже божественные. Но на самом деле это не совсем так. В Библии говорится, что Бог праведен, но не всегда справедлив. Ведь справедливость — это воздаяние по заслугам. И если бы Бог был совершенно справедливым, то мы бы все провели вечность в аду. Но Бог милосерден. Он не воздает злом за зло. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Такие слова Христа мы читаем в Евангелии от Луки. Давайте помнить об этом.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы — чтобы получить венок неувядаемый. Так и я бегу, не бесцельно. Я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Петр Мамонов. Искушение, в переводе со старославянского, это экзамен. Каждый раз выдержишь или нет. Из 10 раз один сделал – уже хорошо. Поэтому я стараюсь хотя бы сознавать свои слабости, немощи, стараться их исправить. Сделать так, чтобы они не отражались на других. Они ведь отражаются. Если клеточка больная в организме, те, что рядом, тоже заболевают. Если она здоровая, оздоравливаются. Мы все очень зависимые люди. Именно друг от друга, а не от денег, не от удачи.
1: Свободное радио. Правильный выбор.
2: Привет, это Дима Притула, и это «Свободное радио».
3: Я позову.

0: Лиза Лукашина. Безгранной дали небо холод, залито ввысь, пейзаж мерцает. Он красотою покоряет и смотрит вниз на старый город. Забытый звездами, луною, он не живет, а существует, и освещенную тропою следы рукой своей рисует. Разводы красок на холсте, я вижу небо привидения, прозрачно-сумрачное тление, не надо тьмы, поверь себе. Далеки вы, небес царицы, и лед внутри пусть свет огнем, вы падаете, словно птицы, в полете гордом и немом. Когда сорвется свет такой, пусть в мир придет немного рая, и кто-то, может, умирая, однажды станет вдруг звездой.
1: Свободное радио.

0: Открыто, заходите!
1: Привет!
0: Привет! Сейчас, погоди, я уже заканчиваю.
1: Зря ты это делаешь.
0: Что?
1: Я говорю, зря ты это делаешь!
0: Погоди, я ничего не слышу, сейчас.
1: Я говорю, зря ты пылесосишь.
2: Фух, почему зря?
1: Сегодня же пятница, в офисе будет генеральная, его забыла?
2: Нет, не забыла.
1: А что, сегодня уборщица не придет?
2: Ну, почему же не придет? Придет?
1: Ты что, издевайся надо мной, что ли?
2: Нет, я просто хотела тебе наглядный пример сделать. Ты ведь поступаешь точно так же, как и я сейчас.
1: Я?
2: Вспоминая вчерашний разговор, ты сказал, что придешь к Господу только когда освободишься от некоторых своих греховных привычек. Говорил такое?
1: Ну ты чудная. Да это же совершенно разные вещи. Как ты можешь сравнивать это?
2: А в чем разница? В Библии сказано, что только Господь может очистить нас от наших грехов, а ты пытаешься сделать это вместо Него.
1: Ну, он должен я хоть что-то сделать, прежде чем я приду к Нему, но ведь как-то...
2: Ничего. Только Христос может по-настоящему тебя изменить. Тебе это не под силу.
1: Наташ,
2: ау.
1: Ты вот тут за столом смотри, плохо пропылесосила.
2: Ничего, предоставим это дело профессионалам.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Я хочу, братья, открыть вам одну тайну, чтобы вы о себе высоко не мнили. Ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда, а до тех пор, пока полное число язычников не придет к Богу. И тогда весь Израиль будет спасен, как говорит Писание, придет Сиона Освободитель и удалит прегрешение потомков Иакова. И я заключу с ними этот договор, когда уничтожу их грехи». Они не приняли радостные вести. И Богу они враги, ради вас враги. Но они избранный народ Божий, и Бог их любит, любит ради их працев. Неотъемлемы его дары и неизменно призвание. И вы некогда были непокорны Богу, но теперь из-за их непокорности прощены. Так и они из-за того, что вы прощены, теперь непокорны, чтобы и самим получить прощение. Всех Бог сделал пленниками непокорности, чтобы всем даровать прощение. О, бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения! Не объяснить его решений, не понять его путей. Кто познал разум Господа, и кто был его советчиком? И кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть? Ибо все от него, через него и для него. Ему слава вовеки. Аминь.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 28 июня 1703 года родился Джон Уэсли, один из лидеров евангельского пробуждения 18 века и основатель методизма. Свое предназначение Джон Уэсли позднее описывал так: изменить народ, в особенности церковь, и распространить библейскую святость по всей земле. У Джона Уэсли была замечательная мать. Сюзанна Уэсли не только дала жизнь 17 детям, но также проводила библейские занятия для своей семьи и

знайками и другими оскорбительными прозвищами. Имя «методисты», которое закрепилось за ними, они получили из-за того особого внимания, которое уделяли ведению упорядоченного или методичного и благочестивого образа жизни. После рукоположения в англиканской церкви Джон пустился в плавание через океан, чтобы попробовать себя в роли священника на североамериканском континенте. Попав в шторм и став свидетелем при этом веры моравских братьев, Уэсли пережил то, что впоследствии назовут одним из важнейших покаяний в истории. По возвращении в Лондон после неудачного миссионерского служения Уэсли начал посещать библейские изучения моравских братьев. Позже Джон вместе с братом Чарльзом стали проповедовать спасение через веру в Иисуса Христа всюду, где только имели возможность, говоря, что не следует ставить знак равенства между прихожанством и библейским христианством. Однако двери церквей одна за другой захлопывались перед этими методистами. За свою жизнь Джон преодолел расстояние в 250 тысяч миль, сказал 40 тысяч проповедей, на которые порой собиралось до 20 тысяч человек, причем без помощи современной техники. Популярно мнение, высказанное историком Джоном Брэдди, что если бы не методистское пробуждение, Англия могла бы погрязнуть в кровавых революционных стычках, наподобие тех, что захлестнули Францию в конце XVIII века.

0: Во что бы мы тогда верили, если бы не воскрес Христос? Как могли бы веровать в вечную правду, в Божью абсолютную справедливость? Если бы Христос не воскрес, то вся проповедь апостолов о Христе не имела бы силы. Святитель Лука Война Ясенецкий.
1: Свободное радио. Всегда вместе.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Желаемый всеми народами. Ибо так говорит Господь Саваоф. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Агея, 2 глава, 6-7 стихи. Те, кто вернулись из вавилонского плена, разочаровались в строительстве храма, поэтому они начали чинить свои собственные дома вместо этого. Агей запретил им и сказал, что это было причиной того, что они не процветали. Но люди пожаловались, что новый храм в сравнении с великолепием храма Соломона казался им незначительным и жалким, поэтому Агей воодушевляет их, что однажды слава Господа вновь наполнит храм. Господь не всегда будет стоять и позволять нечестию править. Библия описывает день Божьего суда, великой скорби, когда небеса, земля и моря потрясутся. После этого придет желаемый всеми народами. Иисус сказал иудеям: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядый во имя Господне». Хотя Писание учило, что желаемый всеми народами установит царство праведности, мира и радости, иудеи отвергли его, когда он пришел в первый раз. Они не желали его. А как насчет вас? Является ли Иисус желанием вашего сердца сегодня? Ожидаете ли вы установления Его царства? Отец, мы благодарим Тебя за обещание Твоего грядущего царства. В мире, наполненном хаосом, мы держимся за Твое слово, и мы ожидаем Иисуса Христа, желаемого всеми народами, который придет и установит свое праведное царство. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть. Бенджамин Франклин, американский политик.

0: 11 псалом. «Господи, помоги, потому что не стало святого, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга. От лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят, мы одержим победу устами, язык наш с нами, кто нам хозяин? Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь, я дам им желанное спасение. Слова Господа, слова чистые, как серебро, что очищено в горне, переплавлено 7 раз. Господи, ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете».
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Сегодня хочу поделиться с вами вот каким стихом из Библии. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Книга Иеремии, 17 глава. Помните об этом сегодня и приносите свой плод, уповая на Господа. У Него есть те самые источники воды, которые дадут нам зеленеть всегда. Вы на свободном радио.
1: Надежда есть всегда.

0: Дорожное радио.
1: Новый час на свободном.
2: Время любить.

0: Случай может быть псевдонимом Бога, если он не хочет подписываться. Анатоль Франц, французский писатель.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Слободенко Елена. Я из Рязанской области, рабочий поселок Ухолово.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что Господь нашел меня много лет назад и дал мне такую истину, открыл, что Он есть, поэтому и верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я рожденный свыше человек, я должна помогать людям, я должна нести Евангелие, должна своим близким, родственникам, которые еще не с Богом, рассказываю постоянно им. И многие из моего окружения уже согласны с этой истиной и приходят к Богу.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Иоанна 3:16, потому что это основной стих, который как бы рассказывает обо всей истине Библии.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Для верующего человека — свобода, для мирских людей — ограничение.
0: Свободное радио рядом.

0: 100 нескучных историй. 2 собаки. Один эскимос любил устраивать собачьи бои. Сам он держал 2 собак, черную и белую, и каждую неделю заключал пари с разными людьми. При этом он ставил то на одну свою собаку, то на другую, но в итоге всегда выигрывал. Если он ставил на белую собаку, то побеждала белая, а если на черную, то черная. Не было случая, чтобы наш герой ошибся в выборе. Как-то его спросили: «Скажи нам, наконец, в чем твой секрет? Как так получается, что неизменно побеждает именно та собака, на которую ты поставил деньги?» «Все очень просто. Одна собака всю неделю получает хорошее питание, а другую я держу в голоде. Какую собаку я кормлю, та и выигрывает». В этой притче ответ на волнующий многих вопрос. Почему я никак не могу одержать победу над своими слабостями, грехами, дурными привычками? Почему не меняется мой характер? Ведь я очень хочу стать лучше, добрее, терпеливее. И вроде бы верую в Бога, хочу жить по-христиански, но бессилен против своих дурных наклонностей. Проблема заключается в том, что мы не кормим нашу белую собаку. Как нам стать лучше, если, к примеру, мы вращаемся лишь в нехороших компаниях? Если, скажем, смотрим фильмы, передачи, читаем книги, журналы, пробуждающие в нас похоть, грязные мысли, критицизм, злобу, страх? Ведь этим самым мы постоянно подкармливаем черную собаку. Черная собака – это наша греховная природа. А белая – это наш дух, который тянется к Богу. Дух обязательно, с Божьей помощью, возьмет верх над греховной сущностью человека. Лишь бы мы не забывали почаще кормить его духовной пищей, вести насыщенную духовную жизнь. Чтение Библии, молитва, посещение богослужений – такое питание, и притом регулярное, нам просто необходимо для победы.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить у него, кто он такой, Иоанн не уклонился от ответа и прямо заявил: «Я не помазанник». «Кто же ты тогда?» — спросили они. «Ты или я?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «Кто же ты?» — продолжали они спрашивать. «Мы должны дать ответ тем, кто нас послал. Кем ты сам себя называешь?» «Я, как сказал пророк Исаия, голос глашатая в пустыне. Проложите прямой путь Господу». Тогда посланцы фарисеев спросили его: «Раз ты не помазанник, не Илия и не пророк, почему ты крестишь людей?» «Я крещу водой», — ответил Иоанн. «Но есть среди вас человек, вы его не знаете. Он должен прийти после меня, но я не достоин даже развязать у него ремень сандалии». Все это происходило в Вифании, за Иорданом, где обычно крестил Иоанн. На следующий день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Божий ягненок, который унесет грех мира. Он тот, о котором сказал я: вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня. И я не знал, кто он, но я пришел крестить водой для того, чтобы о нем стало известно Израилю». Вот свидетельство Иоанна. «Я видел, как дух спустился на него с неба, словно голубь, и остался на нем. Я не знал его, но тот, кто послал меня крестить водой, сказал мне: когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается дух, он и есть тот, кто будет крестить Святым Духом. И я это видел и свидетельствую, что он — Сын Бога».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: слышишь, телефон звони.
1: Алло. А, Катя, привет, Кать, как ты? А, сейчас я Анжелу позову.
2: Меня нет дома.
1: А, ты знаешь, она сейчас в ванне. Не могла бы перезвонить через часика так, два?
3: Есть люди, которых мы стараемся избегать.
4: Алло?
5: Евгений Борисович, это Гарик вас беспокоит. Я тут приболел немного. Можно я не выйду сегодня на работу?
6: Кончай болтать, Горюха! Рыбка в пруду у нас заждалась.
7: Чего кричишь? Я тут с шефом разговариваю.
3: Несмотря на то, что Бог любит нас, многие все равно всячески пытаются его избегать.
2: Молиться? Изучать Библию? Я тебя умоляю. Мне что, время некуда девать?
3: Кто-то однажды сказал: если вы всю жизнь говорите Богу «ты мне не нужен», то после смерти Бог скажет вам: «что ж, пусть будет так, как ты хотел. Ты будешь без меня всю вечность в аду».
8: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Тело, которое сеется. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 и 43 стихи. На надгробии французского автора Поля Кладеля нет даты, есть только надпись. Здесь покоятся останки и семя Поля Кладеля. Нет сомнений, что эта эпитафия связана со словами Павла из первого послания к Коринфянам. То, что в могиле находятся останки человека, понятно любому, но наверняка многих удивляет и то, что они говорят о надежде на жизнь. И все же это возвещает Библия. Как семя, брошенное в землю, умирает, чтобы прорасти и произвести новое растение, так и тело человека, благодаря мощному вмешательству Бога, прорастет. Это будет воскресение. Все мертвые воскреснут, но не в одно время. Верующие всех поколений, получившие жизнь от Бога, воскреснут, когда Иисус Христос придет забрать их в славу, чтобы они прибыли с Ним в доме Отца. Затем в конце времен будут воскрешены тела всех, кто отверг свидетельство благости Бога, и таковые предстанут перед судьей, перед Господом Иисусом. Лучше сегодня встретиться с Господом Иисусом как Спасителем, чем увидеть Его потом как судью. Придите к Нему такими, какие вы есть. Примите Его благодать и место, которое Он предлагает вам в доме Отца. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя, и мы говорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть, потому что это и интересно, и полезно. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин». Освободившись из тюрьмы, Сэм приезжает в маленький городок, чтобы найти работу и привести жизнь в порядок. Одновременно с ним в этот же город с женой приезжает Крис, пастор и образцовый христианин. Однако они не знают, что вскоре превратности судьбы заставят их обоих полностью переосмыслить свою жизнь и начать принимать волевые решения. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин».
1: Свободное радио.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Это там, на Голгофе случилось. Там Христос на кресте умирал. И заклание Агнца свершилось. Божий Сын людям жертвою стал. Он вознес своим телом на древо все грехи и пороки людей, избавляя от Божьего гнева и спасая нас кровью своей. Это там, на кресте совершилось, там великая битва была, Люциферова власть сокрушилась, бой проигран источником зла. Смерть за грех наш суровая плата, и закон сей с престола небес, но Христос искупил нас распятый и как первенец Божий воскрес. Эту добрую весть и поныне Слово Божие миру несет. Человеку спасение в Сыне. Жизнь Он вечную людям дает. Бог нетленное дарит богатство через веру в Иисуса Христа. Приходите, наследуйте Царство, славя Бога в сердцах и устах.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше бедняк, чей путь беспорочен, чем богач, чьи пути бесчестны.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Друзья, привет! Это «Свободное радио». С вами Катя. Знаете, если яйцо разбивают снаружи, жизнь в нем заканчивается. А вот если изнутри, то вылупляется цыпленок. Так что великие вещи всегда происходят благодаря внутренним переменам, движению изнутри. Не бойтесь перемен, ведь любящим Бога все содействует ко благу.
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 28 июня 1703 года родился Джон Уэсли, один из лидеров евангельского пробуждения 18 века и основатель методизма. Свое предназначение Джон Уэсли позднее описывал так: изменить народ, в особенности церковь, и распространить библейскую святость по всей земле. У Джона Уэсли была замечательная мать. Сюзанна Уэсли не только дала жизнь 17 детям, но также проводила библейские занятия для своей семьи и соседей на своей, вероятно, довольно большой кухне. Иногда у нее собиралось до 200 человек. Несмотря на такое религиозное воспитание, Джон и его брат Чарльз, поступая на учебу в Оксфорд, чтобы впоследствии стать священниками англиканской церкви, еще не полностью приняли реформаторское учение о спасении через веру. Однако они не испытывали недостатка в религиозном рвении и вскоре совместно со своим сокурсником Джорджем Уайтфилдом организовали библейский клуб. Другие студенты пренебрежительно называли их библейскими червями, зазнайками и другими оскорбительными прозвищами. Имя «методисты», которое закрепилось за ними, они получили из-за того особого внимания, которое уделяли ведению упорядоченного или методичного и благочестивого образа жизни. После рукоположения в англиканской церкви Джон пустился в плавание через океан, чтобы попробовать себя в роли священника на североамериканском континенте. Попав в шторм и став свидетелем при этом веры маравских братьев, Уэсли пережил то, что впоследствии назовут одним из важнейших покаяний в истории. По возвращении в Лондон после неудачного миссионерского служения Уэсли начал посещать библейские изучения маравских братьев. Позже Джон вместе с братом Чарльзом стали проповедовать спасение через веру в Иисуса Христа всюду, где только имели возможность, говоря, что не следует ставить знак равенства между прихожанством и библейским христианством. Однако двери церквей одна за другой захлопывались перед этими методистами. За свою жизнь Джон преодолел расстояние в 250 тысяч миль, сказал 40 тысяч проповедей, на которые порой собиралось до 20 тысяч человек, причем без помощи современной техники. Популярно мнение, высказанное историком Джоном Брэдди, что если бы